0: про 2024, после подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают: хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стороне, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
4: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
3: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
5: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
3: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
6: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
3: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал бензин новейшего стандарта Евро-5 маркетинговой погремушкой.
8: Но по поводу качества бензина, начну с этого. Ну, мое мнение, я думаю, что его разделяют те, кто понимает в технологии производства топлива. Евро-5 – это такая маркетинговая погремушка, которая, ну, чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин. На работу двигателя, по большому счету, Евро-4 там, или Евро-5 никакого значения не имеет работа двигателя. Все больше зависит от октанового числа.
1: Главные новости дня.
3: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
9: Американцы прилетели на переговоры.
3: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
10: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
3: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
11: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине. Именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
3: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
12: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву, ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
3: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
13: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
14: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4, 4,5, может быть, 5 миллионов нерусских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной, которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Кстати, не только директор ЦРУ привозит то, только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, ну, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, там, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначено на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе. Как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишешь. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев, да, что будет это массовая мобилизация, что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать, как

0: понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да, потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все, до внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане, вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink на территории России. С выключенным. И посмотрите, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink'а. Да, они смогут по нему ориентироваться и, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружение, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
3: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
2: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
3: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на лям 200, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закидывают.

0: кинули, все забрали.
1: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
0: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
1: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
0: А у одного с рукой проблема, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
1: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
2: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
1: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Сразу в 2 полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
5: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
4: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщила глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
6: Там огонь.
7: Да.
6: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет. Вообще.
4: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты, и попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада, и это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад, это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
4: Минувшей ночью под атаку попала НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис. Вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл». Видите, это вся пробка, то есть... Наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей. Это все пробка на заправку. Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр. То есть здесь вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости. На всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
4: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
9: Обещали совсем другое. Военкор Живов о том, как ветеранам специальной военной операции отказывают в работе.
10: Работодатели реже откликаются на резюме участников специальной военной операции. Следует из исследования, опубликованного в Journal of Peace Research. В рамках эксперимента на вакансии направили 60 пар вымышленных резюме. Все характеристики кандидатов были идентичными. Единственным отличием стала информация о военной службе. В одном резюме указывалось, что кандидат служил добровольцем по контракту в зоне специальной военной операции. В другом, что он проходил срочную службу в армии. Положительный отклик от рекрутера получили только 36,7%. Среди кандидатов, указавших службу по призыву, этот показатель составил 55%. Накануне Владимир Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации. В России уже приняты законы о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции как минимум в 40 регионах. От Санкт-Петербурга до Якутии. Документы устанавливают обязательную долю рабочих мест для участников боевых действий на предприятиях с определенной численностью сотрудников. Так, в Ивановской области с 1 сентября 2026 года компании со штатом более 100 человек должны будут резервировать для ветеранов 1% рабочих мест. Но что такое процент, если вся система будет против военных? Мы это уже проходили с Чечней и Афганом. Как же грустно, опять те же грабли.
9: Бензин не для всех. Военкор Сапоньков о подпольной торговле топливом у Крымского моста.
11: Интересная ситуация. В Крыму, как и раньше, огромные проблемы с топливом. В это же время на съезде с Крымского моста на «Лукойле» идет подпольная торговля. Это когда подъезжают перекупы, сливают по 250 литров, отъезжают и сразу возвращаются назад. При этом простым гражданам топливо в канистры вообще не наливают. Получается, страна построила Крымский мост, чтобы сотрудники «Лукойла» вместе с криминалом могли устроить форцовку в ущерб законопослушным гражданам. И милиция почему-то не реагирует. Даже предположений нет почему. А может, сразу этим сотрудникам, местным бандитам и силовикам на этом самом «Лукойле» выставить таможенный пост и просто, также не стесняясь, брать деньги за проезд через их землю. Но раз мост стоит и платежеспособный спрос есть, чего тянуть? У меня такое ощущение, что на этом этапе пора уже вмешиваться сотрудникам Следственного комитета. Но никто не вмешается.
9: Счет на сотни миллиардов. Военкор Живов о потерях продавцов «Вайлдберрис» и «Озон» после атак украинских беспилотников.
10: Аналитики все подсчитали. Потери товаров «Озон» из-за атак на складские объекты могут превысить 100 миллиардов рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Цитата. «В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад. Два варианта. От 30 миллиардов до 62,5 миллиарда рублей». Конец цитаты. Семко добавил, что ущерб товарам Wildberries после последней атаки оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складов маркетплейса может обойтись еще в 186-344 миллиарда рублей. По его словам, ключевыми вопросами остаются возвращение продавцов на маркетплейсы и государственная поддержка пострадавших предпринимателей. Говорят, что у «Озон» нет финансовой подушки. Напомню, что в ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области. 23 августа поврежден логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки произошли на объекты «Озон» в Краснодаре и Махачкале. Склады «Wildberries» в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
12: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка. Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
9: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
13: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нет, что-то непонятное. Это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать, говорить, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию, британская компания, значит, Millennial Group или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
9: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
12: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Правозащитница Зарина Адыева из Екатеринбурга рассказала об очередном случае фиктивного брака ради получения выплат за погибшего участника СВО.
16: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов. И вот, чтобы ускорить этот процесс, она, как мы считаем, вступила в сговор с его родным сыном, с которым он не поддерживал особо близких отношений. И они решили замутить, так сказать, медицинскую справку о том, что его жена находится в реанимации, чтобы мужчину отпустили в отпуск. Боец на основании этой справки убыл в отпуск. Находясь в отпуске, его новоиспеченная жена стала его спаивать. И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает. Выплаты получают эта жена и сын. Его сестра обращалась в суд, пытаясь лишить сына этих выплат, но у нее ничего не получилось.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
18: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
17: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
18: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
17: Обалдеть.
18: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
17: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
18: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату – до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
17: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
18: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
17: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
18: Угу.
17: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
18: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
17: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
18: Интеграция — это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
17: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
18: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
17: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
18: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
17: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
18: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
17: Угу.
18: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
17: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
18: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
17: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
18: Долго и неэффективно, да.
17: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
18: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
17: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
18: Очень точная аналогия.
17: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
18: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
17: Так.
18: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
17: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база — это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
18: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
17: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
18: С очень характерной формулировкой. Там написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
17: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
18: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
17: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
18: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
17: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
18: Да, все разложено по полочкам.
17: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
18: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
17: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
18: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
17: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
18: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
17: Угу.
18: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
17: Дефицит людей в гражданской экономике?
18: Именно.
17: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
18: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
17: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
18: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
17: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
18: Да, рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
17: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
18: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
17: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
18: Конечно.
17: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
18: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
17: Это правда.
18: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
17: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
18: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
17: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
18: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
17: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
18: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
17: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
18: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
17: И цена этой конкуренции постоянно растет.
18: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
17: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
18: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
17: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
18: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
17: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
18: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
17: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
18: Да.
17: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
18: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
17: Так.
18: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
17: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
18: Точно.
17: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
18: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
17: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
18: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
17: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был «Разбор дня». Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими? Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За два дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
20: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась две недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, мне сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мне сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
19: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
21: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
19: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
22: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
19: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
0: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. Два рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются, и пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
19: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшество есть и касательно охраны общественного порядка.
0: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
19: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
0: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
19: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Москвичка, стоя в очереди на автозаправочную станцию, оценивая сложившуюся ситуацию в стране, озвучила несколько злободневных вопросов.
5: Ехала по третьему кольцу, и тут раз, и есть 95-й бензин на Тибойле. Только что отъехал бензовоз, значит, только что привезли топливо, и все счастливые бегут занимать очередь. Ну, сзади уже начинает скапливаться очередь, но мы успели второй машиной встать. Это счастье. Но как вчера слушала интервью, которое дал гарант Конституции Павлу Зарубину, в котором он обозначил проблему, что жители, граждане испытывают некоторые неудобства в связи с отсутствием бензина. У меня вот на месте журналиста появилась бы сразу куча вопросов, что, во-первых, ради чего жители испытывают эти неудобства? Для чего? Почему? Второй вопрос. В какой еще стране мира, я уже молчу, что такое огромное по площади, на всей территории, просто мне интересно, было ли такое глобальное отсутствие бензина хоть в какой-нибудь стране мира, в которой были боевые действия, в которой не было боевых действий, неважно. Что-то мне сдается, что такого не было никогда. Хорошо. И еще вопрос. Насколько надо отстать от народа, не понимать, чем дышит народ, о чем думает народ, чтобы называть вот эту ежедневную нервотрепку, ежедневную, на протяжении уже второго месяца, назвать некоторыми неудобствами. Непонятно, когда это все кончится, почему мы это должны терпеть, сколько мы должны это терпеть, будет ли этому вообще когда-нибудь конец, и чем мы все это заслужили.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли,
4: Растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
7: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда, нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
4: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты.

0: огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
1: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
2: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
3: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто, честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
4: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
1: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Дмитрий Демешин на заседании Краевого законодательного собрания дал понять, что нужды СВО важнее покупки аппарата МРТ для Хабаровского края.
7: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял вот, по конкретному Амурску.
5: Криминальные новости.
8: Ранее судимого участника СВО, который похитил 5-летнего мальчика в Кемеровской области, арестовали за насильственное действие сексуального характера. Также его обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Фигуранта заключили под стражу до 25 октября. Напомним, мужчина похитил 5-летнего ребенка в Новокузнецке. 5-летний Андрей вечером 24 августа ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу, подключили к поискам более 50 человек. Полицию, волонтеров, местных жителей. Ребенка нашли в соседнем районе в 3 километрах от дома. Оказалось, что увел мальчика 35-летний ветеран СВО. Ранее судимый. По предварительным данным, он был пьян. Злоумышленник перевел мальчика через железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены цеха и гаражи. Перед этим мужчина несколько дней караулил ребенка у его дома. Когда у Андрея сломался самокат, мужчина предложил помощь и унес на руках мальчика себе в квартиру. Похититель купил ему мороженое и уложил спать. Силовики штурмом взяли квартиру, освободили ребенка. В момент задержания злоумышленник был дома в одних трусах. Испуганного мальчика, жертву педофила, передали родителям. В каком состоянии сейчас ребенок, не сообщается. Экс-начальника Главного военно-строительного управления Минобороны приговорили к 6 годам колонии по делу о махинациях. Суд также лишил Андрея Белкова звания заслуженного строителя, а еще медали за заслуги перед Отечеством, ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО. Белков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа», повлекшее тяжкие последствия. По версии следствия, мужчина организовал фиктивный конкурс, по итогам которого контракт примерно на

0: 122 миллиона рублей получила компания «Стройхимпроект». Фактическая стоимость оборудования оказалась ниже заявленной. Разницу в размере почти 50 миллионов рублей присвоили гендиректор компании и главный бухгалтер. Ранее им уже были вынесены приговоры. 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ходе полицейской погони в Ингушетии. Сотрудники ДПС заметили две приоры, летевшие на огромной скорости по федеральной трассе. Требования об остановке водители проигнорировали и лишь увеличили скорость. Полицейские предупреждали, что откроют огонь, дважды выстрелили в воздух, но гонщики не реагировали. Тогда сотрудники применили табельное оружие. Одну из машин удалось остановить. Пуля пробила заднее колесо. Но водитель сбежал. Вторую «Ладу» нашли чуть позже. Как выяснилось, на заднем сиденье находился ребенок. Он получил сквозное огнестрельное ранение голени. Мальчишку госпитализировали, и сейчас оба водителя задержаны. Суд отправил их под арест. Автомобили поместили на штрафстоянку. Применение оружия сотрудниками полиции признано законным. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
3: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
2: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
4: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
2: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
5: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникли идеи подачи заявки на вступление в Европейский Союз. был принят соответствующий закон. Эта идея, так скажем, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали вот те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
2: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России, в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
7: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов. Будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране. Это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
6: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
8: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
9: Радиолента. Прямая речь.
10: Россиянка пожаловалась в социальных сетях, что очень устала от запретов на все и хочет эмигрировать. Но при этом добавляет, что все равно любит свою родину.
11: Ой, слушайте, я все чаще стала задумываться о том, что очень хочу эмигрировать из России. И проблема не в том, что я не люблю Россию. Я люблю Россию, наш менталитет, нашу замечательную природу, праздники, традиции, наряды, песни. Даже «Матушка-Земля», «Бог с ней» — тоже классная песня, если говорить про патриотизм. Но становится жить все сложнее и сложнее. Я не скажу, что я хочу прям, не знаю, настоящий «Макдональдс», «Старбакс», пожрать там, пить кофе. Да нет, мне это не нужно. Я понимаю, что очень сильно отстаем от всего мира, где какие-то новые технологии, фармацевтика очень развита, да. А у нас ничего этого нет. К нам больше не приходят какие-то медикаменты очень нужные. Очень, очень надоело. Запретили. Что еще? Очень сильно, естественно, напрягает все эти конфликты с какими-то странами. Я не говорю уже про самые наши крупные конфликты. Вы видите, я даже обхожу мягкой стороной самую злополучную тему. Потому что что? У нас больше нет никакой свободы слова. Боишься что-нибудь сказать, чтобы тебе не постучали, чтобы не посадили за дискредитацию, за еще что-нибудь. Просто слова нельзя сказать. Все ходят молча. Очень тяжело так жить. Я, правда, подумываю эмигрировать. Устала.
9: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Wildberries» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
12: «Wildberries» догорает, как из фильмов ужасов.
2: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил и глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
13: Там огонь.
14: Да.
13: Ёптель-моптель.
14: Просто за 2 километра живем.
13: Маша, страшно?
14: Во, Свет, вообще.
2: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
15: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
2: Минувшей ночью под атаку попала НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
16: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит. На вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
2: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
19: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биадронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
18: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
20: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. Итак, его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
22: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
21: Абсолютно.
22: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
21: 12 миллионов, да.
0: И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
22: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
0: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26 года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
22: Стоп! Прямо на территории страны?
0: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
22: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
0: Валяй, это всегда полезно.
22: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
0: Ну да, процент осечек там колоссальный.
22: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
3: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
22: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
3: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
22: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
3: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
22: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
4: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
22: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
4: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
22: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
4: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
22: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
4: Какой?
22: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
4: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
22: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
4: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
22: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
4: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
22: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
4: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
22: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
4: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
22: Поясни мысль.
4: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
22: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
4: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
22: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
4: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
22: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
4: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
22: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
4: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
22: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
4: Почему ты так думаешь?
22: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
21: потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
22: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
21: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
22: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
21: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
22: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
21: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
22: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
21: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
22: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
21: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
22: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
21: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
22: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
21: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
22: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
21: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
22: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
21: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
22: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
21: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
22: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
21: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
22: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
21: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
22: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
21: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
22: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
21: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
22: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
21: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
22: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
21: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
22: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
21: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
22: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
21: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
22: Получается фатальная асимметрия. одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
0: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 24 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
22: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 25 году.
0: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
22: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
0: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
22: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
0: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
22: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
0: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
22: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
0: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
22: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
22: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
22: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
22: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
1: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
2: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, большого друга России. Кочаряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
5: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
2: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
7: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
2: УДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в УДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как УДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из УДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву.
23: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
17: Главные новости дня.
6: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса, снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
8: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
6: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
9: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыли у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
6: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
11: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
24: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
25: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
6: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту Владимиру Путину, что регион взял курс на импортозамещение и уже достиг значительных результатов.
26: Сегодня самое главное, то, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Вот я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблок. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. И мы ее сегодня производим 5 миллионов. И фактически это хорошо. Поэтому основы все те же. Туризм остался, химия осталась. «Лукойл» 200 миллиардов. Новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия трубу газовую, поставил газоперерабатывающий завод и планирует сейчас. Мы водовод притащили, надо объем увеличить воды. И он планирует у нас строительство этого нового 1,5 миллиона удобрений. Как невитаминский азот будет у нас. Еще один завод. Поэтому все, слава Богу, Владимир Владимирович, хорошо получается.
17: На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
13: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатели мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биадронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
12: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
20: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
14: Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
15: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
14: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
15: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, Насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
2: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
0: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
2: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
4: Я вот Тибочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
2: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяца. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяца? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса безвестно отсутствующий справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
17: Говорят,

0: Внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
1: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
2: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нет, что-то непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Миланиал Групп или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютые. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Вот это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
1: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
0: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак, берегите себя, и да поможет нам Бог.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
5: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
4: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
6: Там огонь.
7: Да.
6: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
7: Маша, страшно?
6: Во, Свет.
7: Вообще.
4: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание одного-двух беспилотников может

0: привести к его полному уничтожению этого склада, и это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад, это практически полностью. Он был один из первых, подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
1: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл» Нижегород нефтеоргсинтез в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
2: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит. Да, вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
1: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Экономический эксперт Михаил Хазин о том, что налоговая реформа привела к снижению собираемости налогов.
5: У нас в результате налоговой реформы у нас упала собираемость налогов. Причем всем же им же говорили: ребята, на первом курсе проходит кривую. Не помню, как она называется, как, у кого-то там, 2Ф, по-моему, посередке. Значит, если, соответственно, вы повышаете ставку налога, то сначала растет собираемость, потом она достигает максимума, потом она начинает падать. Ну, потому что сокращается количество компаний, потому что падает эффективность, они закрываются и т.д. и т.п. Им говорили, у нас уже запредельная ставка, ставку надо снижать. И тогда увеличится собираемость. Они говорят, не-не-не, мы точно знаем, если ставку поднять, количество налогов мы соберем больше. Вот они уменьшили, да. Вот у них дырка в бюджете. Ну, что можно сделать, да? Ну, как бы, как это называется? Который раз на этом самом месте, да? Как там говаривал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин. Никогда такого не было, и вот опять.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Неподалеку от старинного румынского городка Клуж-Напока раскинулся густой лес Хоябачу, который заслуженно называют европейским эпицентром паранормальных явлений и пространственных аномалий. Здесь многовековые деревья изогнуты самым причудливым, неестественным образом, а смельчаки, рискнувшие остаться здесь с ночевкой, внезапно теряют память и находят на своем теле загадочные ожоги. Давайте пройдемся по темным тропинкам этого зловещего румынского леса Хоябачу и разберем его секреты. Дурная слава закрепилась за Хоябачу в 60-е годы прошлого века, когда военный техник Александр Сырка сделал сенсационную фотографию правильного серебристого диска, зависшего прямо над кронами деревьев. С тех пор лес прославился на весь мир как мощный магнит для НЛО, паранормальных теней, призраков и временных провалов, о чем подробно писал румынский исследователь аномалий Александр Лупан в своих книгах. Местные жители передают из уст в уста пугающую историю о маленькой девочке, которая случайно забрела в глубокую чащу и бесследно пропала на 5 долгих лет, а затем вернулась в той же самой одежде и без малейших воспоминаний о прожитых годах. При этом она утверждала, что отсутствовала всего пару часов. Уфологи и мистики утверждают, что в лесу постоянно открыт невидимый межпространственный портал, сильно искажающий пространство и время, из-за чего местные стволы деревьев принимают столь жуткие спиралевидные формы. Они часто упоминают круглую поляну, где, по свидетельствам очевидцев, время течет иначе, а люди испытывают приступы беспричинного страха. Однако биологи, лесопатологи и геофизики дают куда более приземленное объяснение. Странное искривление стволов вызвано совокупностью сильных постоянных ветров, специфическим биохимическим составом бедных почв на холме и сильной локальной геомагнитной активностью, влияющей на рост побегов в раннем возрасте. Потеря памяти, дезориентации, галлюцинации у ночных туристов объясняются сильным психологическим стрессом, самовнушением, воздействием ультразвуковых частот, издаваемых насекомыми, и токсичными испарениями гниющей органики в густом подлеске Хоябачу. Но даже сухая наука не способна полностью вытравить из сердец туристов страх перед лесными полянами, где стрелки компаса начинают бешено крутиться безо всякой видимой причины. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 27 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Кано. Ну, день под этой руной – это символ огня, света, ясности, внутреннего прозрения. И это, знаете, будто факел, который освещает путь во тьме, помогая увидеть истину и направить энергию в нужное русло. И такой день – это время, когда многие ситуации могут проясниться, а скрытое станет явным. Кано всегда несет обновление, внутреннюю силу, способность творить. И в работе это принесет успех там, где требуется вдохновение, креативности и ясный ум. Да, это хороший день для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает с информацией, обучением, консультированием. Руна подсказывает, в этот день можно найти нестандартное решение старой задачи или получить важную подсказку. А вот финансово день благоприятен для начала проекта, но требует ясности цели. Не стоит тратить энергию впустую. Вот должна быть четкая ясность намерений, и тогда все будет прекрасно. В отношениях Кано раскрывается как руна открытости и внутреннего огня. Да, и в паре она приносит тепло, желание проявлять заботу и искренность. Это день, когда стоит больше времени уделить близкому человеку, поговорить откровенно, поделиться чувствами, заняться любовью. А для одиноких Кано сулит яркое знакомство, которое зажжет искру в душе. Но здесь важно помнить, огонь может и согревать, и обжигать, да, и стоит избегать вспышек ревности или какой-то излишней эмоциональности. Еще Кано говорит о крепком здоровье, о сильном иммунитете, возможен прилив сил, желание активно действовать, но если мы рассматриваем положение дел уже заболевшего, то руну стоит воспринимать как совет лечиться в домашних условиях, то есть вызвать врача на дом, так как знакомая обстановка поспособствует скорейшему выздоровлению. Да? И, в принципе, 27 августа под руной Кано станет днем ясности, вдохновения, внутренней силы. И здесь важно использовать этот огонь во благо, направляя его в созидание, в творчество, в развитие, а не в разрушение. Принимайте, благодарите, творите и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Журналист Максим Шевченко о том, что Россия на Украине попала в капкан, из которого хотелось бы выбраться с достоинством.
10: Украина превратилась в ловушку для России, когда Запад заманил просто.
11: Россия отнеслась, на мой взгляд, к Украине с небрежностью. С небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, из которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает, как в шахматах есть такое понятие, темп. Вот Запад обладает технологическое превосходство. Украина же может вот приехать на Тайвань в компанию NVIDIA и сказать, мы хотим купить на $1 миллиард чипов. А мы не можем. Просто не можем, и все. У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному. У них есть доступ к микрочипам самым современным в мире. У них есть доступ к космической группировке Starlink. Подобного у России нету. Они могут создавать раи, роботизированные беспилотников с искусственным интеллектом, управляемые раями. Им не надо через третьи страны все закупать. Они могут напрямую закупать любые виды вооружения. Любые программы, любые станки с программ. Вот эти 90 миллиардов, которые... Это огромные деньги. На них можно создать суперсовременную военную промышленность. Гиперсовременную. А мы должны закупать через Индонезию, через третьи страны. Поэтому у них, естественно, огромное преимущество. Не Украины, а вот той огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попалась в ловушку. Очевидно, на Западе умеют просчитывать шахматные партии на дольше, чем в Москве.
6: Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
13: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу? Этой записи объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, не сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мы сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
12: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в Центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
14: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
12: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
15: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
12: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
16: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы, Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. Два рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
12: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками. С учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
16: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
12: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборы в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместные учения на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
16: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
12: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман.
9: Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень.
17: Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стороне, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
20: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
0: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
21: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там к какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
0: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
22: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
0: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал бензин новейшего стандарта Евро-5 маркетинговой погремушкой.
23: Но по поводу качества бензина, начну с этого. Ну, мое мнение, я думаю, что его разделяют те, кто понимает в технологии производства топлива. Евро-5 – это такая маркетинговая погремушка, которая, ну, чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин. На работу двигателя, по большому счету, Евро-4 там, или Евро-5 никакого значения не имеет, работа двигателя. Все больше зависит от октанового числа.
3: Главные новости дня.
0: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
24: Американцы прилетели на переговоры.
19: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
1: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении. Может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
19: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
2: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине, именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
19: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
5: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву, ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
19: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
7: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
3: На Радиолента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
6: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4-5 миллионов нерусских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, ну,
10: скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначит на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле, ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно. Как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы, что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишешь, вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете, совершенно будет другой виток эскалации. Естественно, директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, и они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев, да, что будет эта массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар. А показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит: вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее. И предоставляет свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны. Потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось. Поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы, по

0: тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракеты-беспилотников вдруг появятся глаза в виде Старлинка. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружение, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Тем не больше 20. Боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
3: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
2: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
3: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на 1,2 ляма, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
2: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
3: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
2: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
3: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
2: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8.

0: 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
1: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
0: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
4: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
3: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил и глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
5: Там огонь.
6: Да.
5: Ёптель-моптель.
6: Просто за 2 километра живем.
5: Маша, страшно?
6: Во, Свет. Вообще.
3: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
3: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит На, вон тот Лукойл, видите? Это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей. Это все пробка на заправку. Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три Лукойла поблизости, на съезд Лукойлов одинаковая вот такая вот пробка.
3: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Обещали совсем другое. Военкор Живов о том, как ветеранам специальной военной операции отказывают в работе.
10: Работодатели реже откликаются на резюме участников специальной военной операции. Следует из исследования, опубликованного в Journal of Peace Research. В рамках эксперимента на вакансии направили 60 пар вымышленных резюме. Все характеристики кандидатов были идентичными. Единственным отличием стала информация о военной службе. В одном резюме указывалось, что кандидат служил добровольцем по контракту в зоне специальной военной операции. В другом, что он проходил срочную службу в армии. Положительный отклик от рекрутера получили только 36,7%. Среди кандидатов, указавших службу по призыву, этот показатель составил 55%. Накануне Владимир Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации. В России уже приняты законы о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции как минимум в 40 регионах. От Санкт-Петербурга до Якутии. Документы устанавливают обязательную долю рабочих мест для участников боевых действий на предприятиях с определенной численностью сотрудников. Так, в Ивановской области с 1 сентября 2026 года компании со штатом более 100 человек должны будут резервировать для ветеранов 1% рабочих мест. Но что такое процент, если вся система будет против военных? Мы это уже проходили с Чечней и Афганом. Как же грустно, опять те же грабли.
9: Бензин не для всех. Военкор Сапаньков о подпольной торговле топливом у Крымского моста.
11: Интересная ситуация. В Крыму, как и раньше, огромные проблемы с топливом. В это же время на съезде с Крымского моста на Лукойле идет подпольная торговля. Это когда подъезжают перекупы, сливают по 250 литров, отъезжают и сразу возвращаются назад. При этом простым гражданам топливо в канистры вообще не наливают. Получается, страна построила Крымский мост, чтобы сотрудники Лукойла вместе с криминалом могли устроить форцовку в ущерб законопослушным гражданам. И милиция почему-то не реагирует. Даже предположений нет почему. А может, сразу этим сотрудникам, местным бандитам и силовикам на этом самом Лукойле выставить таможенный пост и просто, также не стесняясь, брать деньги за проезд через их землю. Но раз мост стоит и платежеспособный спрос есть, чего тянуть? У меня такое ощущение, что на этом этапе пора уже вмешиваться сотрудникам Следственного комитета. Но никто не вмешается.
9: Счет на сотни миллиардов. Военкор Живов о потерях продавцов «Вайлдберрис» и «Озон» после атак украинских беспилотников.
10: Аналитики все подсчитали. Потери товаров «Озон» из-за атак на складские объекты могут превысить 100 миллиардов рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Цитата. «В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад. Два варианта. От 30 миллиардов до 62,5 миллиарда рублей». Конец цитаты. Семко добавил, что ущерб товарам «Вайлдберрис» после последней атаки оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складов маркетплейса может обойтись еще в 186-344 миллиарда рублей. По его словам, ключевыми вопросами остаются возвращение продавцов на маркетплейсы и государственная поддержка пострадавших предпринимателей. Говорят, что у «Озон» нет финансовой подушки. Напомню, что в ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области. 23 августа поврежден логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки произошли на объекты «Озон» в Краснодаре и Махачкале. Склады «Вайлдберрис» в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
12: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
9: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
13: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нет, что-то непонятно. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать, говорить, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию, британская компания, значит, Миланиал Групп или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
9: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
12: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Правозащитница Зарина Адыева из Екатеринбурга рассказала об очередном случае фиктивного брака ради получения выплат за погибшего участника СВО.
16: ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов. И вот, чтобы ускорить этот процесс, она, как мы считаем, вступила в сговор с его родным сыном, с которым он не поддерживал особо близких отношений. И они решили замутить, так сказать, медицинскую справку о том, что его жена находится в реанимации, и чтобы мужчину отпустили в отпуск. Боец на основании этой справки убыл в отпуск. Находясь в отпуске, его новоиспеченная жена стала его спаивать. И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает. Выплаты получают эта жена и сын. Его сестра обращалась в суд, пытаясь лишить сына этих выплат, но у нее ничего не получилось.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
18: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
17: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
18: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
17: Обалдеть.
18: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
17: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
18: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
17: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
18: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
17: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
18: Угу.
17: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
18: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
17: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
18: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
17: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
18: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
17: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
18: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
17: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
18: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
17: Угу.
18: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
17: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
18: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
17: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
18: Долго и неэффективно, да.
17: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
18: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
17: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
18: Очень точная аналогия.
17: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
18: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
17: Так.
18: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
17: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
18: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
17: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
18: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
17: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
18: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
17: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
18: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
17: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
18: Да, все разложено по полочкам.
17: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
18: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
17: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
18: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
17: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. или целенаправленная синхронизация системы сверху.
18: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
17: Угу.
18: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
17: Дефицит людей в гражданской экономике?
18: Именно.
17: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
18: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
17: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
20: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу? Этой записи объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, не сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мы сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
19: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
21: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли. Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержала сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
0: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
21: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
1: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы, Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. Два рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
21: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками. С учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
1: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
21: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборы в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместные учения на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
1: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
19: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают – хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Москвичка, стоя в очереди на автозаправочную станцию, оценивая сложившуюся ситуацию в стране, озвучила несколько злободневных вопросов.
6: Ехала по третьему кольцу, и тут раз, и есть 95-й бензин на Тибойле. Только что отъехал бензовоз, значит, только что привезли топливо, и все счастливые бегут занимать очередь. Ну, сзади уже начинает скапливаться очередь, но мы успели второй машиной встать. Это счастье. Но как вчера слушала интервью, которое дал гарант Конституции Павлу Зарубину, в котором он обозначил проблему, что
7: жители, граждане, испытывают некоторые неудобства в связи с отсутствием бензина. У меня вот на месте журналиста появилась бы сразу куча вопросов, что, во-первых, ради чего жители испытывают эти неудобства? Для чего? Почему? Второй вопрос. В какой еще стране мира, я уже молчу, что такое огромное по площади, на всей территории, просто мне интересно, было ли такое глобальное отсутствие бензина хоть в какой-нибудь стране мира, в которой были боевые действия, в которой не было боевых действий, неважно. Тут у меня сдается, что такого не было никогда. Хорошо. И еще вопрос. Насколько надо отстать от народа, не понимать, чем дышит народ, о чем думает народ, чтобы называть вот эту ежедневную нервотрепку, ежедневную, на протяжении уже второго месяца, назвать некоторыми неудобствами. Непонятно, когда это все кончится, почему мы это должны терпеть, сколько мы должны это терпеть, будет ли этому вообще когда-нибудь конец, и чем мы все это заслужили.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса, снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
22: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
8: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
23: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги. Они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
8: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
24: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
3: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году Царствие Небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто, честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
9: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
10: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Губернатор Дмитрий Демешин на заседании Краевого законодательного собрания дал понять, что нужды СВО важнее покупки аппарата МРТ для Хабаровского края.
11: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
2: Криминальные новости.
13: Ранее судимого участника СВО, который похитил 5-летнего мальчика в Кемеровской области, арестовали за насильственное действие сексуального характера. Также его обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Фигуранта заключили под стражу до 25 октября. Напомним, мужчина похитил 5-летнего ребенка в Новокузнецке. 5-летний Андрей вечером 24 августа ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу, подключили к поискам более 50 человек. Полицию, волонтеров, местных жителей. Ребенка нашли в соседнем районе в 3 километрах от дома. Оказалось, что увел мальчика 35-летний ветеран СВО. Ранее судимый. По предварительным данным, он был пьян. Злоумышленник перевел мальчика через железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены цеха и гаражи. Перед этим мужчина несколько дней караулил ребенка у его дома. Когда у Андрея сломался самокат, мужчина предложил помощь и унес на руках мальчика себе в квартиру. Похититель купил ему мороженое и уложил спать. Силовики штурмом взяли квартиру, освободили ребенка. В момент задержания злоумышленник был дома в одних трусах. Испуганного мальчика, жертву педофила, передали родителям. В каком состоянии сейчас ребенок, не сообщается. Экс-начальника Главного военно-строительного управления Минобороны приговорили к 6 годам колонии по делу о махинациях. Суд также лишил Андрея Белкова звания заслуженного строителя, а еще медали за заслуги перед Отечеством, ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО. Белков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа», повлекшее тяжкие последствия. По версии следствия, мужчина организовал фиктивный конкурс, по итогам которого контракт примерно на 122 миллиона рублей получила компания «Стройхимпроект». Фактическая стоимость оборудования оказалась ниже заявленной. Разницу в размере почти 50 миллионов рублей присвоили гендиректор компании и главный бухгалтер. Ранее им уже были вынесены приговоры. 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ходе полицейской погони в Ингушетии. Сотрудники ДПС заметили две приоры, летевшие на огромной скорости по федеральной трассе. Требования об остановке водители проигнорировали и лишь увеличили скорость. Полицейские предупреждали, что откроют огонь, дважды выстрелили в воздух, но гонщики не реагировали. Тогда сотрудники применили табельное оружие. Одну из машин удалось остановить. Пуля пробила заднее колесо. Но водитель сбежал. Вторую «Ладу» нашли чуть позже. Как выяснилось, на заднем сиденье находился ребенок. Он получил сквозное огнестрельное ранение голени. Мальчишку госпитализировали. Сейчас оба водителя задержаны. Суд отправил их под арест. Автомобили поместили на штрафстоянку. Применение оружия сотрудниками полиции признано законным. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
12: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Армении. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут все.

0: конечно, был, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
1: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
2: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, так скажем, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, так скажем, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали вот те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
1: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущей российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
6: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов. Будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная.

0: мобильные операции, много разваливается семей.
1: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
2: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Россиянка пожаловалась в социальных сетях, что очень устала от запретов на все и хочет эмигрировать. Но при этом добавляет, что все равно любит свою родину.
5: Ой, слушайте, я все чаще стала задумываться о том, что очень хочу эмигрировать из России. И проблема не в том, что я не люблю Россию. Я люблю Россию, наш менталитет, нашу замечательную природу, праздники, традиции, наряды, песни. Даже «Матушка-Земля», «Бог с ней» тоже классная песня, если говорить про патриотизм. Но становится жить все сложнее и сложнее. Я не скажу, что я хочу прям, не знаю, настоящий «Макдональдс», «Старбакс», пожрать там, пить кофе. Да нет, мне это не нужно. Я понимаю, что очень сильно отстаем от всего мира, где какие-то новые технологии, фармацевтика очень развита, да. А у нас ничего этого нет. К нам больше не приходят какие-то медикаменты очень нужные. Очень, очень надоело. Запретили. Что еще? Очень сильно, естественно, напрягает все эти конфликты с какими-то странами. Я не говорю уже про самые наши крупные конфликты. Вы видите, я даже обхожу мягкой стороной самую злополучную тему. Потому что что? У нас больше нет никакой свободы слова. Боишься что-нибудь сказать, чтобы к тебе не постучали, чтобы не посадили за дискредитацию, за еще что-нибудь. Просто слова нельзя сказать. Все ходят молча. Очень тяжело так жить. Я, правда, подумываю эмигрировать. Устала.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Wildberries» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
7: «Wildberries» догорает, как из фильмов ужасов.
6: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
8: Там огонь.
9: Да.
8: Ёптель-моптель.
9: Просто за 2 километра живем.
8: Маша, страшно?
9: Во, свет. Вообще.
8: Вообще.
6: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад. В Котовске в предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
10: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
6: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
11: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
6: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
13: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
12: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
14: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
16: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
15: Абсолютно.
16: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
15: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
16: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
15: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
16: Стоп! Прямо на территории страны?
15: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
16: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
15: Валяй, это всегда полезно.
16: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
15: Ну да, процент осечек там колоссальный.
16: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
17: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
16: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
17: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
16: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
17: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
16: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
18: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
16: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
18: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
16: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
18: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
16: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
18: Какой?
16: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
18: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
16: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
18: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
16: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
18: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
16: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
18: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
16: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
18: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
16: Поясни мысль.
18: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
16: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
18: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
16: И просто перекачивают нефть по покровам ночи с борта на борт.
18: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
16: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
18: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
16: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
18: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
16: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
18: Почему ты так думаешь?
16: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
18: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
16: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
18: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
16: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
18: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
16: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
18: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
16: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
18: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
16: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
18: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
16: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
18: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
16: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
18: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
16: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
18: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
16: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
18: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
16: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
18: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
16: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
18: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
16: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
18: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
16: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
18: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
16: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
18: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
16: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
18: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
16: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
18: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
16: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
18: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
16: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
18: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
16: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
18: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
16: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
18: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
16: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
18: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
16: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
18: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
16: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
18: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
16: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
18: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
16: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
18: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
16: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
18: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
16: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
18: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
16: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
18: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
19: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
6: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
20: Да, задержан был Кочарян и его старший сын. Младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
6: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
21: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
6: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России, в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву.
0: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
3: Главные новости дня.
1: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
22: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
1: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
23: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги. Они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
1: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
2: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
5: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
7: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
1: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту Владимиру Путину, что регион взял курс на импортозамещение и уже достиг значительных результатов.
9: Сегодня самое главное то, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Вот я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблок. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. И мы ее сегодня производим 5 миллионов. И фактически это хорошо. Поэтому основы все те же. Туризм остался, химия осталась. «Лукойл» 200 миллиардов. Новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия трубу газовую. Поставил газоперерабатывающий завод. И планирует сейчас, мы водовод притащили. Ну, надо объем увеличить воды. И он планирует у нас строительство этого нового... Под 1,5 миллиона удобрений. Как невидаминская азот будет у нас. Еще один завод. Поэтому все, слава Богу, Владимир Владимирович, хорошо получается.
3: На радио «Лента» шок дня.
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
13: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
12: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
14: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика, так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
6: Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
8: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
6: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
8: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
6: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
10: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
6: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
11: Его Тибочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
6: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
3: Говорят военкоры.
12: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
16: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
12: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
17: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нет, что-то непонятно. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорит, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. работы. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
12: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
14: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
0: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
6: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
0: Там огонь.
18: Да.
0: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет. Вообще.
6: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
19: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
6: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
20: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть
2: Наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей. Это все пробка на заправку. Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть и вот такая пробка. Здесь три Лукойла поблизости, на всех Лукойлах одинаковая вот такая вот пробка.
6: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Экономический эксперт Михаил Хазин о том, что налоговая реформа привела к снижению собираемости.

0: прославился на весь мир как мощный магнит для НЛО, паранормальных теней, призраков и временных провалов, о чем подробно писал румынский исследователь аномалий Александр Лупан в своих книгах. Местные жители передают из уст в уста пугающую историю о маленькой девочке, которая случайно забрела в глубокую чащу и бесследно пропала на 5 долгих лет, а затем вернулась в той же самой одежде и без малейших воспоминаний о прожитых годах. При этом она утверждала, что отсутствовала всего пару часов. Уфологи и мистики утверждают, что в лесу постоянно открыт невидимый межпространственный портал, сильно искажающий пространство и время, из-за чего местные стволы деревьев принимают столь жуткие спиралевидные формы. Они часто упоминают круглую поляну, где, по свидетельствам очевидцев, время течет иначе, а люди испытывают приступы беспричинного страха. Однако биологи, лесопатологи и геофизики дают куда более приземленное объяснение. Странное искривление стволов вызвано совокупностью сильных постоянных ветров, специфическим биохимическим составом бедных почв на холме и сильной локальной геомагнитной активностью, влияющей на рост побегов в раннем возрасте. Потеря памяти, дезориентации, галлюцинации у ночных туристов объясняются сильным психологическим стрессом, самовнушением, воздействием ультразвуковых частот, издаваемых насекомыми, и токсичными испарениями гниющей органики в густом подлеске Хоя-Бачу. Но даже сухая наука не способна полностью вытравить из сердец туристов страх перед лесными полянами, где стрелки компаса начинают бешено крутиться безо всякой видимой причины. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 27 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Кано. Ну, день под этой руной – это символ огня, света, ясности, внутреннего прозрения. И это, знаете, будто факел, который освещает путь во тьме, помогая увидеть истину и направить энергию в нужное русло. И такой день – это время, когда многие ситуации могут проясниться, а скрытое станет явным. Кано всегда несет обновление, внутреннюю силу, способность творить. И в работе это принесет успех там, где требуется вдохновение, креативности и ясный ум. Да, это хороший день для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает с информацией, обучением, консультированием. Руна подсказывает, в этот день можно найти нестандартное решение старой задачи или получить важную подсказку. А вот финансово день благоприятен для начала проекта, но требует ясности цели. Не стоит тратить энергию впустую. Вот должна быть четкая ясность намерений, и тогда все будет прекрасно. В отношениях Кано раскрывается как руна открытости и внутреннего огня. Да, и в паре она приносит тепло, желание проявлять заботу и искренность. Это день, когда стоит больше времени уделить близкому человеку, поговорить откровенно, поделиться чувствами, заняться любовью. А для одиноких Кано сулит яркое знакомство, которое зажжет искру в душе. Но здесь важно помнить, огонь может и согревать, и обжигать, да, и стоит избегать вспышек ревности или какой-то излишней эмоциональности. Еще Кано говорит о крепком здоровье, о сильном иммунитете.

0: иммунитете. Возможен прилив сил, желание активно действовать. Но если мы рассматриваем положение дел уже заболевшего, то руну стоит воспринимать как совет лечиться в домашних условиях. То есть вызвать врача на дом, так как знакомая обстановка поспособствует скорейшему выздоровлению. Да? И, в принципе, 27 августа под руной Кано станет днем ясности, вдохновения, внутренней силы. И здесь важно использовать этот огонь во благо, направляя его в созидание, в творчество, в развитие, а не в разрушение. Принимайте, благодарите, творите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Журналист Максим Шевченко о том, что Россия на Украине попала в капкан, из которого хотелось бы выбраться с достоинством.
4: Украина превратилась в ловушку для России, когда Запад заманил просто.
5: Россия отнеслась, на мой взгляд, к Украине с небрежностью. С небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, из которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает, как в шахматах есть такое понятие, темп. Вот Запад обладает технологическое превосходство. Украина же может вот приехать на Тайвань в компанию NVIDIA и сказать, мы хотим купить на $1 миллиард чипов. А мы не можем. Просто не можем и все. У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному. У них есть доступ к микрочипам самым современным в мире. У них есть доступ к космической группировке Starlink. Подобного у России нету. Они могут создавать раи, роботизированные беспилотников с искусственным интеллектом, управляемые раями. Им не надо через третьи страны все закупать. Они могут напрямую закупать любые виды вооружения. Любые программы, любые станки с программ. Вот эти 90 миллиардов, которые... Это огромные деньги. На них можно создать суперсовременную военную промышленность. Гиперсовременную. А мы должны закупать через Индонезию, через третьи страны. Поэтому у них, естественно, огромное преимущество. Не Украины, а вот той огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попалась в ловушку. Очевидно, на Западе умеют просчитывать шахматные партии на дольше, чем в Москве.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
7: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, не сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мы сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
6: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в Центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
8: «Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли».
6: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
9: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
6: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
10: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. 2 рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются, и пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
6: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками. С учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
10: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
6: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
10: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
6: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают – хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
14: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
13: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
15: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
13: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
16: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и других факторах.
13: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал бензин новейшего стандарта Евро-5 маркетинговой погремушкой.
17: Но по поводу качества бензина, начну с этого. Ну, мое мнение, я думаю, что его разделяют те, кто понимает в технологии производства топлива. Евро-5 – это такая маркетинговая погремушка, которая, ну, чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин. На работу двигателя, по большому счету, Евро-4 там, или Евро-5 никакого значения не имеет, работа двигателя. Все больше зависит от октанового числа.
2: Главные новости дня.
13: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
18: Американцы прилетели на переговоры.
13: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
19: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
13: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
20: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине. Именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф — это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа что в первой, что сейчас. Все определяется близостью к президенту.
13: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
21: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
13: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
22: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
2: На радио Лента. Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
24: В
0: вся наша власть на протяжении там, 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка. Да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Так, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДА привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто вас знает, это на сегодняшний день, ну, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначено твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишут. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев. Да, что будет это массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны. Потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось. Поэтому сейчас можно немножко и угрожать. угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все, до внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане, вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink'ом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракет-беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink'а. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Тем не больше 20. Боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
9: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
8: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
9: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на лям 200, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
8: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
9: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, что с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
8: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
9: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало. Его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
8: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
6: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
8: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
10: Сразу в 2 полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
11: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
10: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил и глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
11: Там огонь.
12: Да.
11: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет, вообще. Вообще.
10: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
24: Мы
12: маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты, и попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада, и это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад, это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
10: Минувшей ночью под атаку попала НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
14: В Москве топливный кризис. Вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите? Это вся пробка, то есть... Наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей. Это все пробка на заправку. Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, в самый центр. То есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости. На всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
10: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае

0: призыву, этот показатель составил 55%. Накануне Владимир Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации. В России уже приняты законы о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции как минимум в 40 регионах. От Санкт-Петербурга до Якутии. Документы устанавливают обязательную долю рабочих мест для участников боевых действий на предприятиях с определенной численностью сотрудников. Так, в Ивановской области с 1 сентября 2026 года компании со штатом более 100 человек должны будут резервировать для ветеранов 1% рабочих мест. Но что такое процент, если вся система будет против военных? Мы это уже проходили с Чечней и Афганом. Как же грустно, опять те же грабли.
1: Бензин не для всех. Военкор Сапаньков о подпольной торговле топливом у Крымского моста.
2: Интересная ситуация. В Крыму, как и раньше, огромные проблемы с топливом. В это же время на съезде с Крымского моста на Лукойле идет подпольная торговля. Это когда подъезжают перекупы, сливают по 250 литров, отъезжают и сразу возвращаются назад. При этом простым гражданам топливо в канистры вообще не наливают. Получается, страна построила Крымский мост, чтобы сотрудники «Лукойла» вместе с криминалом могли устроить форцовку в ущерб законопослушным гражданам. И милиция почему-то не реагирует. Даже предположений нет почему. А может, сразу этим сотрудникам, местным бандитам и силовикам на этом самом «Лукойле» выставить таможенный пост и просто, также не стесняясь, брать деньги за проезд через их землю. Но раз мост стоит и платежеспособный спрос есть, чего тянуть? У меня такое ощущение, что на этом этапе пора уже вмешиваться сотрудникам Следственного комитета. Но никто не вмешается.
1: Счет на сотни миллиардов. Военкор Живов о потерях продавцов Wildberries и Озон после атак украинских беспилотников.
0: Аналитики все подсчитали. Потери товаров Озон из-за атак на складские объекты могут превысить 100 миллиардов рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Цитата. «В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад. Два варианта. От 30 миллиардов до 62,5 миллиарда рублей». Конец цитаты. Семко добавил, что ущерб товарам Wildberries после последней атаки оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складов маркетплейса может обойтись еще в 186-344 миллиарда рублей. По его словам, ключевыми вопросами остаются возвращение продавцов на маркетплейсы и государственная поддержка пострадавших предпринимателей. Говорят, что у Озон нет финансовой подушки. Напомню, что в ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области. 23 августа поврежден логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки произошли на объекты Озон в Краснодаре и Махачкале. Склады Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
4: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
1: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
5: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное, это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать, говорить, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию, британская компания, значит, Millennial Group или это Украина, это не важно, если тонна полетит.

0: на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютые. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на 1000 километров могут тащить по тонну взрывчатки. Это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
1: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
2: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Правозащитница Зарина Адыева из Екатеринбурга рассказала об очередном случае фиктивного брака ради получения выплат за погибшего участника СВО.
6: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов. И вот, чтобы ускорить этот процесс, она, как мы считаем, вступила в сговор с его родным сыном, с которым он не поддерживал особо близких отношений. И они решили замутить, так сказать, медицинскую справку о том, что его жена находится в реанимации, чтобы мужчину отпустили в отпуск. Боец на основании этой справки убыл в отпуск. Находясь в отпуске, его новоиспеченная жена стала его спаивать. И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает. Выплаты получают эта жена и сын. Его сестра обращалась в суд, пытаясь лишить сына этих выплат, но у нее ничего не получилось.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
8: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
7: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
8: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
7: Обалдеть.
8: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
7: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
8: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
7: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
8: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
7: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
8: Угу.
7: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
8: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
7: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
8: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
7: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
8: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
7: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
8: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
7: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
8: Именно. Бумажная система создавала такой, спасительный хаос.
7: Угу.
8: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
7: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
8: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
7: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
8: Долго и неэффективно, да.
7: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
8: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
7: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
8: Очень точная аналогия.
7: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
8: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
7: Так.
8: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
7: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
8: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
7: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
8: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
7: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
8: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
7: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
8: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
7: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
8: Да, все разложено по полочкам.
7: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
8: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
7: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
8: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
7: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. Или целенаправленная синхронизация системы сверху.
8: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
7: Угу.
8: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
7: Дефицит людей в гражданской экономике?
8: Именно.
7: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
8: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
7: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
8: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
7: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
8: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
7: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
8: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
7: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
8: Конечно.
7: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
8: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
7: Это правда.
8: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатальна. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
7: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
8: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
7: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
8: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
7: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
8: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
7: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
8: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
7: И цена этой конкуренции постоянно растет.
8: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
7: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
8: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
7: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
8: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
7: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
8: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
7: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
8: Да.
7: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
8: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
7: Так.
8: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
7: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
8: Точно.
7: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
8: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
7: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
8: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
7: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
10: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, мне сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мне сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
9: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
11: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
9: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
12: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
9: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
13: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы, Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. 2 рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются, и пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
9: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
13: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
9: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
13: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
9: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, Судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Москвичка, стоя в очереди на автозаправочную станцию, оценивая сложившуюся ситуацию в стране, озвучила несколько злободневных вопросов.
15: Ехала по третьему кольцу, и тут раз, и есть 95-й бензин на Тибойле. Только что отъехал бензовоз, значит, только что привезли топливо, и все счастливые бегут занимать очередь. Ну, сзади уже начинает скапливаться очередь, но мы успели второй машиной встать. Это счастье. Но как вчера слушала интервью, которое дал гарант Конституции Павлу Зарубину, в котором он обозначил проблему, что жители, граждане, испытывают некоторые неудобства в связи с отсутствием бензина. У меня вот на месте журналиста появилась бы сразу куча вопросов, что, во-первых, ради чего жители испытывают эти неудобства? Для чего? Почему? Второй вопрос. В какой еще стране мира, я уже молчу, что такое огромное по площади, на всей территории, просто мне интересно, было ли такое глобальное отсутствие бензина хоть в какой-нибудь стране мира, в которой были боевые действия, в которой не было боевых действий, неважно. Тут мне сдается, что такого не было никогда. Хорошо. И еще вопрос. Насколько надо отстать от народа, не понимать, чем дышит народ, о чем думает народ, чтобы называть вот эту ежедневную нервотрепку, ежедневную, на протяжении уже второго месяца, назвать некоторыми неудобствами. Непонятно, когда это все кончится, почему мы это должны терпеть, сколько мы должны это терпеть, будет ли этому вообще когда-нибудь конец, и чем мы все это заслужили.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
17: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
16: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
18: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
16: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
19: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
20: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году Царствие Небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто, честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
21: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
22: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Дмитрий Демешин на заседании Краевого законодательного собрания дал понять, что нужды СВО важнее покупки аппарата МРТ для Хабаровского края.
23: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
3: Криминальные новости.
24: Ранее судимого участника СВО, который похитил 5-летнего мальчика в Кемеровской области, арестовали за насильственное действие сексуального характера. Также его обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Фигуранта заключили под стражу до 25 октября. Напомним, мужчина похитил 5-летнего ребенка в Новокузнецке. 5-летний Андрей вечером 24 августа ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу, подключили к поискам более 50 человек. Полицию, волонтеров, местных жителей. Ребенка нашли в соседнем районе в 3 километрах от дома. Оказалось, что увел мальчика 35-летний ветеран СВО. Ранее судимый. По предварительным данным, он был пьян. Злоумышленник перевел мальчика через железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены цеха и гаражи. Перед этим мужчина несколько дней караулил ребенка у его дома. Когда у Андрея сломался самокат, мужчина предложил помощь и унес на руках мальчика себе в квартиру. Похититель купил ему мороженое и уложил спать. Силовики штурмом взяли квартиру, освободили ребенка. В момент задержания злоумышленник был дома в одних трусах. Испуганного мальчика, жертву педофила, передали родителям. В каком состоянии сейчас ребенок, не сообщается. Экс-начальника Главного военно-строительного управления Минобороны приговорили к 6 годам колонии по делу о махинациях. Суд также лишил Андрея Белкова звания заслуженного строителя, а еще медали за заслуги перед Отечеством, ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО. Белков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, мужчина организовал фиктивный конкурс, по итогам которого контракт примерно на 122 миллиона рублей получила компания «Стройхимпроект». Фактическая стоимость оборудования оказалась ниже заявленной. Разницу в размере почти 50 миллионов рублей присвоили гендиректор компании и главный бухгалтер. Ранее им уже были вынесены приговоры. 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ходе полицейской погони в Ингушетии. Сотрудники ДПС заметили две приоры, летевшие на огромной скорости по федеральной трассе. Требования об остановке водители проигнорировали и лишь увеличили скорость. Полицейские предупреждали, что откроют огонь, дважды выстрелили в воздух, но гонщики не реагировали. Тогда сотрудники применили табельное оружие. Одну из машин удалось остановить. Пуля пробила заднее колесо. Но водитель сбежал. Вторую «Ладу» нашли чуть позже. Как выяснилось, на заднем сиденье находился ребенок. Он получил сквозное огнестрельное ранение голени. Мальчишку госпитализировали, и сейчас оба водителя задержаны. Суд отправил их под арест. Автомобили поместили на штрафстоянку. Применение оружия сотрудниками полиции признано законным. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
0: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
1: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
0: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
2: Да, задержан был Кочарян и его старший сын. Младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
0: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
4: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но То, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
6: УДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России, в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в УДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как УДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из УДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты о...

0: социум антисемейный. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
1: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
2: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Россиянка пожаловалась в социальных сетях, что очень устала от запретов на все и хочет эмигрировать. Но при этом добавляет, что все равно любит свою родину.
5: Ой, слушайте, я все чаще стала задумываться о том, что очень хочу эмигрировать из России. И проблема не в том, что я не люблю Россию. Я люблю Россию, наш менталитет, нашу замечательную природу, праздники, традиции, наряды, песни. Даже «Матушка-Земля», «Бог с ней» — тоже классная песня, если говорить про патриотизм. Но становится жить все сложнее и сложнее. Я не скажу, что я хочу прям, не знаю, настоящий «Макдональдс», «Старбакс», пожрать там, пить кофе. Да нет, мне это не нужно. Я понимаю, что очень сильно отстаем от всего мира, где какие-то новые технологии, фармацевтика очень развита, да. А у нас ничего этого нет. К нам больше не приходят какие-то медикаменты очень нужные. Очень, очень надоело. Запретили. Что еще? Очень сильно, естественно, напрягает все эти конфликты с какими-то странами. Я не говорю уже про самые наши крупные конфликты. Вы видите, я даже обхожу мягкой стороной самую злополучную тему. Потому что что? У нас больше нет никакой свободы слова. Боишься что-нибудь сказать, чтобы тебе не постучали, чтобы не посадили за дискредитацию, за еще что-нибудь. Просто слова нельзя сказать. Все ходят молча. Очень тяжело так жить. Я, правда, подумываю эмигрировать. Устала.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
7: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
6: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил и глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
8: Там огонь.
9: Да. Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.

0: Маша, страшно? Во, Свет, вообще, вообще...
1: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар БПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
2: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
1: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
3: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на съезд «Лукойлов» одинаковая вот такая вот пробка.
1: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
6: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей-биадронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
5: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
7: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих. Но на 100% ничего исключать нельзя.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
9: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
8: Абсолютно.
9: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
8: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
9: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
8: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26 года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
9: Стоп! Прямо на территории страны?
8: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
9: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
8: Валяй, это всегда полезно.
9: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
8: Ну да, процент осечек там колоссальный.
9: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
10: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
9: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
10: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
9: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
10: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
9: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
8: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
9: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
8: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
9: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
8: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
9: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
8: Какой?
9: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
8: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
9: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
8: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
9: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
8: В первую очередь нефть.
10: Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше 1 000 000 баррелей.
9: Миллион баррелей? Слушай, но это же в 2 раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
10: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
9: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать 1 000 000 баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
10: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
9: Поясни мысль.
10: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
9: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
10: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
9: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
10: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
9: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
10: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
9: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
10: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
9: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
10: Почему ты так думаешь?
9: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
10: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
9: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
10: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
9: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
10: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
9: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
10: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
9: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
10: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
9: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
10: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
9: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
10: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
9: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
10: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
9: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
10: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
9: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
10: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
9: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
10: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
9: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
10: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
9: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
10: Но в итоге российские предприятия, решая свои и кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
9: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
10: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
9: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
10: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
9: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
10: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
9: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
10: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
9: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
10: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
9: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
10: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
9: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
10: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
9: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
10: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
9: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
10: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
9: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
10: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
9: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
10: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
9: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
10: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
9: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
10: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
9: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
10: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
9: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
10: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
9: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
10: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
11: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
1: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
12: Да, задержан был Кочарян и его старший сын. Младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
1: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
13: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
1: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
14: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву.
15: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
4: Главные новости дня.
16: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса, снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
17: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
16: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
18: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
16: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
19: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
20: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
21: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
16: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту Владимиру Путину, что регион взял курс на импортозамещение и уже достиг значительных результатов.
22: Сегодня самое главное, то, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Вот я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблок. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. И мы ее сегодня производим 5 миллионов. И фактически это хорошо. Поэтому основы все те же. Туризм остался, химия осталась. «Лукойл» 200 миллиардов, новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия трубу газовую, поставил газоперерабатывающий завод и планирует сейчас, мы водовод притащили, ну, надо объем увеличить воды, и он планирует у нас строительство этого нового, 1,5 миллиона удобрений. Как невитаминский азот будет у нас, еще один завод. Поэтому все, слава Богу, Владимир Владимирович, получается.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
6: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
5: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
7: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
0: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
1: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
0: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
1: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
2: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
1: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
3: Я вот Тибочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
1: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса безвестно отсутствующий справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
4: Говорят военкоры.
5: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
8: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
5: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
9: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нет, что-то непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. работы. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Вот это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
5: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
11: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жители призвали 2 дня не выходить на улицу.
12: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
1: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
12: Там огонь.
13: Да, ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
12: Маша, страшно?
13: Во, Свет, вообще.
1: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
15: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
1: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
24: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, эта вся пробка, то есть
17: Наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей. Это все пробка на заправку. Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть и вот такая пробка. Здесь три Лукойла поблизости, на всех Лукойлах одинаковая вот такая вот пробка.
1: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Экономический эксперт Михаил Хазин о том, что налоговая реформа привела к снижению собираемости налогов.
18: У нас в результате налоговой реформы у нас упала собираемость налогов. Причем всем же им же говорили: ребята, на первом курсе проходит кривую. Не помню, как она называется, как, у кого-то там, 2Ф, по-моему, посередке. Значит, если, соответственно, вы повышаете ставку налога, то сначала растет собираемость, потом она достигает максимума, потом она начинает падать. Ну, потому что сокращается количество компаний, потому что падает эффективность, они закрываются и т.д. и т.п. Им говорили, у нас уже запредельная ставка, ставку надо снижать, и тогда увеличится собираемость. Они говорят, не-не-не, мы точно знаем, если ставку поднять, количество налогов мы соберем больше. Вот они уменьшили, да. Вот у них дырка в бюджете. Ну, что можно сделать? Да, ну, как бы, как это называется? Который раз на этом самом месте. Да, как там говаривал незабвенный Виктор Степанович Чернобырдин. Никогда такого не было, и вот опять.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
20: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Неподалеку от старинного румынского городка Клуж-Напока раскинулся густой лес Хоябачу, который заслуженно называют европейским эпицентром паранормальных явлений и пространственных аномалий. Здесь многовековые деревья изогнуты самым причудливым, неестественным образом, а смельчаки, рискнувшие остаться здесь с ночевкой, внезапно теряют память и находят на своем теле загадочные ожоги. Давайте пройдемся по темным тропинкам этого зловещего румынского леса Хоя-Бачу и разберем его секреты. Дурная слава закрепилась за Хоя-Бачу в 60-е годы прошлого века, когда военный техник Александр Сырка сделал сенсационную фотографию правильного серебристого диска, зависшего прямо над кронами деревьев. С тех пор лес прославился на весь мир как мощный магнит для НЛО, паранормальных теней, призраков и временных провалов, о чем подробно писал румынский исследователь аномалий Александр Лупан в своих книгах. Местные жители передают из уст в уста пугающую историю о маленькой девочке, которая случайно забрела в глубокую чащу и бесследно пропала на 5 долгих лет, а затем вернулась в той же самой одежде и без малейших воспоминаний об

0: обсуждать и обжигать, да, и стоит избегать вспышек ревности или какой-то излишней эмоциональности. Еще Кану говорит о крепком здоровье, о сильном иммунитете, возможен прилив сил, желание активно действовать, но если мы рассматриваем положение дел уже заболевшего, то руну стоит воспринимать как совет лечиться в домашних условиях, то есть вызвать врача на дом, так как знакомая обстановка поспособствует скорейшему выздоровлению. Да? И, в принципе, 27 августа под руной Кано станет днем ясности, вдохновения, внутренней силы. И здесь важно использовать этот огонь во благо, направляя его в созидание, в творчество, в развитие, а не в разрушение. Принимайте, благодарите, творите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Журналист Максим Шевченко о том, что Россия на Украине попала в капкан, из которого хотелось бы выбраться с достоинством.
4: Украина превратилась в ловушку для России, когда Запад заманил просто.
5: Россия отнеслась, на мой взгляд, к Украине с небрежностью. С небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, из которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает, как в шахматах есть такое понятие, темп. Вот Запад обладает технологическое превосходство. Украина же может вот приехать на Тайвань в компанию NVIDIA и сказать, мы хотим купить на $1 миллиард чипов. А мы не можем. Просто не можем и все. У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному. У них есть доступ к микрочипам самым современным в мире. У них есть доступ к космической группировке Starlink. Подобного у России нету. Они могут создавать раи, роботизированные беспилотников с искусственным интеллектом, управляемые раями. Им не надо через третьи страны все закупать. Они могут напрямую закупать любые виды вооружения. Любые программы, любые станки с программ. Вот эти 90 миллиардов, которые... Это огромные деньги. На них можно создать суперсовременную военную промышленность, гиперсовременную. А мы должны закупать через Индонезию, через третьи страны. Поэтому у них, естественно, огромное преимущество. Не Украины, а вот той огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попалась в ловушку. Очевидно, на Западе умеют просчитывать шахматные партии на дольше, чем в Москве.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
7: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в

0: структура начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что прощения не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре, а подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, мне сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мне сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
1: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно, и так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
2: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
1: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержала сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
3: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
1: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
4: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. Два рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталью. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
1: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками. С учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
4: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
1: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборы в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
4: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
1: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
8: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
7: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
9: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
7: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
10: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
7: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал бензин новейшего стандарта Евро-5 маркетинговой погремушкой.
12: Но по поводу качества бензина, начну с этого. Ну, мое мнение, я думаю, что его разделяют те, кто понимает в технологии производства топлива. Евро-5 – это такая маркетинговая погремушка, которая, ну, чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин. На работу двигателя, по большому счету, Евро-4 там, или Евро-5 никакого значения не имеет, работа двигателя. Все больше зависит от октанового числа.
5: Главные новости дня.
7: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
13: Американцы прилетели на переговоры.
7: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
14: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
7: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
15: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине, именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф — это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
7: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
16: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
7: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
11: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
17: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
5: На радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
19: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Так, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто вас знает, это на сегодняшний день, ну, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначено твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимание. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, по постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы этому разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это, да, экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишут, вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, и они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев. Да, что будет это массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны. Потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось. Поэтому сейчас можно немножко и угрожать. угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где, у кого, сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все, до внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане, вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink'ом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракет-беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink'а. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Тем не больше 20. Боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
22: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
21: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
22: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на лям 200, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
21: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
22: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
21: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
22: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
21: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
2: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 000 военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
21: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Сразу в 2 полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
4: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
3: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
23: Там огонь.
24: Да.
23: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, свет. Вообще.
3: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
1: маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты, и попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада, и это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад, это практически полностью. Он был один из первых, подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
3: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
6: В Москве топливный кризис. Вот эта вся пробка стоит. Да, вон тот «Лукойл», видите? Это вся пробка, то есть... Наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей. Это все пробка на заправку. Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, в самый центр, то есть и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
3: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Обещали совсем другое. Военкор Живов о том, как ветеранам специальной военной операции отказывают в работе.
24: Работодатели реже откликаются на резюме участников специальной военной операции. Следует из исследования, опубликованного в Journal of Peace Research. В рамках эксперимента на вакансии направили 60 пар вымышленных резюме. Все характеристики кандидатов были идентичными. Единственным отличием стала информация о военной службе. В одном резюме указывалось, что кандидат служил добровольцем по контракту в зоне специальной военной операции. В другом, что он проходил срочную службу в армии. Положительный отклик от рекрутера получили только 36,7%. Среди кандидатов, указавших службу по призыву, этот показатель составил 55%. Накануне Владимир Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации. В России уже приняты законы о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции как минимум в 40 регионах. От Санкт-Петербурга до Якутии. Документы устанавливают обязательную долю рабочих мест для участников боевых действий на предприятиях с определенной численностью сотрудников. Так, в Ивановской области с 1 сентября 2026 года компании со штатом более 100 человек должны будут резервировать для ветеранов 1% рабочих мест. Но что такое процент, если вся система будет против военных? Мы это уже проходили с Чечней и Афганом. Как же грустно, опять те же грабли.
9: Бензин не для всех. Военкор Сапаньков о подпольной торговле топливом у Крымского моста.
25: Интересная ситуация. В Крыму, как и раньше, огромные проблемы с топливом. В это же время на съезде с Крымского моста на «Лукойле» идет подпольная торговля. Это когда подъезжают перекупы, сливают по 250 литров, отъезжают и сразу возвращаются назад. При этом простым гражданам топливо в канистры вообще не наливают. Получается, страна построила Крымский мост, чтобы сотрудники «Лукойла» вместе с криминалом могли устроить форцовку в ущерб законопослушным гражданам. И милиция почему-то не реагирует. Даже предположений нет почему. А может, сразу этим сотрудникам, местным бандитам и силовикам на этом самом «Лукойле» выставить таможенный пост и просто, также не стесняясь, брать деньги за проезд через их землю. Но раз мост стоит и платежеспособный спрос есть, чего тянуть? У меня такое ощущение, что на этом этапе пора уже вмешиваться сотрудникам Следственного комитета. Но никто не вмешается.
9: Счет на сотни миллиардов. Военкор Живов о потерях продавцов «Вайлдберрис» и «Озон» после атак украинских беспилотников.
24: Аналитики все подсчитали. Потери товаров «Озон» из-за атак на складские объекты могут превысить 100 миллиардов рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Цитата. «В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад. Два варианта. От 30 миллиардов до 62,5 миллиарда рублей». Конец цитаты. Семко добавил, что ущерб товарам Wildberries после последней атаки оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складов маркетплейса может обойтись еще в 186-344 миллиарда рублей. По его словам, ключевыми вопросами остаются возвращение продавцов на маркетплейсы и государственная поддержка пострадавших предпринимателей. Говорят, что у «Озон» нет финансовой подушки. Напомню, что в ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области. 23 августа поврежден логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки произошли на объекты «Озон» в Краснодаре и Махачкале. Склады Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Говорят военкоры.
9: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
10: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее

0: нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нет, что-то непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, люты. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Вот это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
1: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
2: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Правозащитница Зарина Адыева из Екатеринбурга рассказала об очередном случае фиктивного брака ради получения выплат за погибшего участника СВО.
6: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов. И вот, чтобы ускорить этот процесс, она, как мы считаем, вступила в сговор с его родным сыном, с которым он не поддерживал особо близких отношений. И они решили замутить, так сказать, медицинскую справку о том, что его жена находится в реанимации, чтобы мужчину отпустили в отпуск. Боец на основании этой справки убыл в отпуск. Находясь в отпуске, его новоиспеченная жена стала его спаивать. И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает. Выплаты получают эта жена и сын. Его сестра обращалась в суд, пытаясь лишить сына этих выплат, но у нее ничего не получилось.

0: Новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
2: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
1: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
2: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
1: Обалдеть.
2: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
1: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
2: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
1: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
2: Вот именно. Плюс, не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
1: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
2: Угу.
1: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
2: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
1: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
2: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
1: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
2: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
1: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
2: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
1: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
2: Именно. Бумажная система создавала такой, спасительный хаос.
1: Угу.
2: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
1: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
2: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
1: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
2: Долго и неэффективно, да.
1: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
2: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
1: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
2: Очень точная аналогия.
1: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
2: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
1: Так.
2: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
1: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
2: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
1: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
2: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
1: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
2: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
1: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
2: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
1: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
2: Да, все разложено по полочкам.
1: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
2: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
1: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
2: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
1: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. Или целенаправленная синхронизация системы сверху.
2: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
1: Угу.
2: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
1: Дефицит людей в гражданской экономике?
2: Именно.
1: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
2: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
1: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
2: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
1: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
2: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
1: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
2: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
1: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
2: Конечно.
1: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
2: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
1: Это правда.
2: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
1: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
2: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
1: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
2: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
1: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
2: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
1: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
2: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
1: И цена этой конкуренции постоянно растет.
2: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
1: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
2: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
1: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
2: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
1: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
2: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру. Сборные пункты, экипировка, логистика.
1: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
2: Да.
1: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
2: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
1: Так.
2: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
1: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
2: Точно.
1: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
2: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
1: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
2: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
1: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
4: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу? Этой записи объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре, а подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, мне сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мне сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
3: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
5: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
3: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
6: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
3: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
7: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. 2 рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
3: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками. С учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
7: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
3: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборы в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
7: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
3: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми, Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. Радиолента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Москвичка, стоя в очереди на автозаправочную станцию, оценивая сложившуюся ситуацию в стране, озвучила несколько злободневных вопросов.
11: Ехала по третьему кольцу, и тут раз, и есть 95-й бензин на Тибойле. Только что отъехал бензовоз, значит, только что привезли топливо, и все счастливые бегут занимать очередь. Ну, сзади уже начинает скапливаться очередь, но мы успели второй машиной встать. Это счастье. Но как вчера слушала интервью, которое дал гарант Конституции Павлу Зарубину, в котором он обозначил проблему, что жители, граждане испытывают некоторые неудобства в связи с отсутствием бензина. У меня вот на месте журналиста появилась бы сразу куча вопросов, что... Во-первых, ради чего жители испытывают эти неудобства? Для чего? Почему? Второй вопрос. В какой еще стране мира, я уже молчу, что такой огромный по площади, на всей территории, просто мне интересно, было ли такое глобальное отсутствие бензина хоть в какой-нибудь стране мира, в которой были боевые действия, в которой не было боевых действий, неважно. Тут мне сдается, что такого не было никогда. Хорошо. И еще вопрос. Насколько надо отстать от народа, не понимать, чем дышит народ, о чем думает народ, чтобы на называть вот эту ежедневную нервотрепку, ежедневную, на протяжении уже второго месяца, назвать некоторыми неудобствами. Непонятно, когда это все кончится, почему мы это должны терпеть, сколько мы должны это терпеть, будет ли этому вообще когда-нибудь конец, и чем мы все это заслужили.
0: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса, снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
12: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
14: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
5: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
15: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
16: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
17: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
5: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Дмитрий Демешин на заседании Краевого законодательного собрания дал понять, что нужды СВО важнее покупки аппарата МРТ для Хабаровского края.
18: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
0: Криминальные новости.
19: Ранее судимого участника СВО, который похитил 5-летнего мальчика в Кемеровской области, арестовали за насильственное действие сексуального характера. Также его обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Фигуранта заключили под стражу до 25 октября. Напомним, мужчина похитил 5-летнего ребенка в Новокузнецке. 5-летний Андрей вечером 24 августа ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу, подключили к поискам более 50 человек. Полицию, волонтеров, местных жителей. Ребенка нашли в соседнем районе в 3 километрах от дома. Оказалось, что увел мальчика 35-летний ветеран СВО. Ранее судимый. По предварительным данным, он был пьян. Злоумышленник перевел мальчика через железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены цеха и гаражи. Перед этим мужчина несколько дней караулил ребенка у его дома. Когда у Андрея сломался самокат, мужчина предложил помощь и унес на руках мальчика себе в квартиру. Похититель купил ему мороженое и уложил спать. Силовики штурмом взяли квартиру, освободили ребенка. В момент задержания злоумышленник был дома в одних трусах. Испуганного мальчика, жертву педофила, передали родителям. В каком состоянии сейчас ребенок, не сообщается. Экс-начальника Главного военно-строительного управления Минобороны приговорили к 6 годам колонии по делу о махинациях. Суд также лишил Андрея Белкова звания заслуженного строителя, а еще медали за заслуги перед Отечеством, ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО. Белков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа», повлекшее тяжкие последствия. По версии следствия, мужчина организовал организовал фиктивный конкурс, по итогам которого контракт примерно на 122 миллиона рублей получила компания «Стройхимпроект». Фактическая стоимость оборудования оказалась ниже заявленной. Разницу в размере почти 50 миллионов рублей присвоили гендиректор компании и главный бухгалтер. Ранее им уже были вынесены приговоры. 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ходе полицейской погони в Ингушетии. Сотрудники ДПС заметили две приоры, летевшие на огромной скорости по федеральной трассе. Требования об остановке водители проигнорировали и лишь увеличили скорость. Полицейские предупреждали, что откроют огонь, дважды выстрелили в воздух, но гонщики не реагировали. Тогда сотрудники применили табельное оружие. Одну из машин удалось остановить. Пуля пробила заднее колесо. Но водитель сбежал. Вторую «Ладу» нашли чуть позже. Как выяснилось, на заднем сиденье находился ребенок. Он получил сквозное огнестрельное ранение голени. Мальчишку госпитализировали, и сейчас оба водителя задержаны. Суд отправил их под арест. Автомобили поместили на штрафстоянку. Применение оружия сотрудниками полиции признано законным. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Главные новости дня.
20: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
21: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
20: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
22: Да, задержан был Кочарян и его старший сын. Младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
20: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
23: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году, и с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали вот те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
20: УДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в УДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как УДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из УДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
1: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов. Будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
9: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
2: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот, посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Россиянка пожаловалась в социальных сетях, что очень устала от запретов на все и хочет эмигрировать. Но при этом добавляет, что все равно любит свою родину.
3: Ой, слушайте, я все чаще стала задумываться о том, что очень хочу эмигрировать из России. И проблема не в том, что я не люблю Россию. Я люблю Россию, наш менталитет, нашу замечательную природу, праздники, традиции, наряды, песни. Даже «Матушка-Земля», «Бог с ней» – тоже классная песня, если говорить про патриотизм. Но становится жить все сложнее и сложнее. Я не скажу, что я хочу прям, не знаю, настоящий «Макдональдс», «Старбакс», пожрать там, пить кофе. Да нет, мне это не нужно. Я понимаю, что очень сильно отстаем от всего мира, где какие-то новые технологии, фармацевтика очень развита, да. А у нас ничего этого нет. К нам больше не приходят какие-то медикаменты очень нужные. Очень-очень надоело. Запретили. Что еще? Очень сильно, естественно, напрягает все эти конфликты с какими-то странами. Я не говорю уже про самые наши крупные конфликты. Вы видите, я даже обхожу мягко стороной самую злополучную тему. Потому что что? У нас больше нет никакой свободы слова. Боишься что-нибудь сказать, чтобы тебе не постучали, чтобы не посадили за дискредитацию, за еще что-нибудь. Просто слово нельзя сказать. Все ходят молча. Очень тяжело

0: Запорожской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
1: Там огонь.
2: Да. Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет, вообще.
0: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар БПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
3: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
0: Минувшей ночью под атаку попала НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
4: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на съезд «Лукойлов» одинаковая вот такая вот пробка.
0: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
7: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей-биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
6: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
8: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене

0: выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. Итак, его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
3: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
2: Абсолютно.
3: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
2: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
3: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
2: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
3: Стоп! Прямо на территории страны?
2: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
3: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
2: Валяй, это всегда полезно.
3: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
2: Ну да, процент осечек там колоссальный.
3: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
4: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
3: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
4: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
3: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
4: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
3: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
2: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
3: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
2: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
3: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
2: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
3: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
2: Какой?
3: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
2: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный.
4: И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
3: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
4: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
3: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
4: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
3: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
4: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
3: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
4: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
3: Поясни мысль.
4: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
3: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
4: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
3: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
4: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
3: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
4: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
3: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
4: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
3: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
4: Почему ты так думаешь?
3: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
4: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
3: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
4: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
3: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
4: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
3: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
4: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
3: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
4: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
3: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 22-м году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 24-м уже больше 13 тысяч.
4: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
3: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
4: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
3: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
4: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
3: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
4: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
3: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
4: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
3: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
4: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
3: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
4: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
3: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
4: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
3: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
5: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
3: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
5: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
3: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
5: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
3: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
5: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
3: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
5: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
3: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
5: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
3: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
5: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
3: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
5: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
3: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
5: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
3: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
5: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
3: То есть российская сторона оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
5: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
3: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
5: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
3: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
5: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
3: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
5: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
3: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
5: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
3: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
5: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
7: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
6: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
8: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
6: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
9: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году, и с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться, и апогеем всего этого стали вот те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
6: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России, в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву.
11: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Главные новости дня.
12: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
12: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
14: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыли у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги. Они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
12: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
15: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
16: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
17: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
12: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту Владимиру Путину, что регион взял курс на импортозамещение и уже достиг значительных результатов.
18: Сегодня самое главное, то, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Вот я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблок. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. И мы ее сегодня производим 5 миллионов. И фактически это хорошо. Поэтому основы все те же. Туризм остался, химия осталась. «Лукойл» 200 миллиардов. Новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия трубу газовую, поставил газоперерабатывающий завод и планирует сейчас. Мы водовод притащили, надо объем увеличить воды. И он планирует у нас строительство этого нового 1,5 миллиона удобрений. Как невитаминский азот будет у нас. Еще один завод. Поэтому все, слава Богу, Владимир Владимирович, хорошо получается.
1: На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
21: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
20: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
0: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
2: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
6: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
2: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
6: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
22: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
6: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
23: Я вот Тибочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
6: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
20: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
4: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
20: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
5: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения. Там, кто создал эту технологию? Британская компания, значит, Миланиум Групп или это Украина? Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, люты. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Вот это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
20: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
7: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Wildberries» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
8: «Wildberries» догорает, как из фильмов ужасов.
20: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
8: Там огонь.
9: Да.
8: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет. Вообще.
20: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
24: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
20: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл».
6: Нижегород нефтеоргсинтез в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
9: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот лукойл, видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три лукойла поблизости, на всех лукойлах одинаковая вот такая вот пробка.
6: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Экономический эксперт Михаил Хазин о том, что налоговая реформа привела к снижению собираемости налогов.
11: У нас в результате налоговой реформы у нас упала собираемость налогов. Причем всем же им же говорили: ребята, на первом курсе проходят кривую. Не помню, как она называется, у кого-то там, 2Ф, по-моему, посередке. Значит, если, соответственно, вы повышаете ставку налога, то сначала растет собираемость, потом она достигает максимума, потом она начинает падать. Ну, потому что сокращается количество компаний, потому что падает эффективность, они закрываются и т.д. и т.п. Им говорили, у нас уже запредельная ставка, ставку надо снижать, и тогда увеличится собираемость. Они говорят, не-не-не, мы точно знаем, если ставку поднять, количество налогов мы соберем больше. Вот они уменьшили, да. Вот у них дырка в бюджете. Ну, что можно сделать? Да, ну, как бы, как это называется? Который раз на этом самом месте. Да, как там говаривал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин. Никогда такого не было, и вот опять.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное.
12: Неподалеку от старинного румынского городка Клуж-Напока раскинулся густой лес Хоябачу, который заслуженно называют европейским эпицентром паранормальных явлений и пространственных аномалий. Здесь многовековые деревья изогнуты самым причудливым, неестественным образом, а смельчаки, рискнувшие остаться здесь с ночевкой, внезапно теряют память и находят на своем теле загадочные ожоги. Давайте пройдемся по темным тропинкам этого зловещего румынского леса Хоябачу и разберем его секреты. Дурная слава закрепилась за Хоябачу в 60-е годы прошлого века, когда военный техник Александр Сырка сделал сенсационную фотографию правильного серебристого диска, зависшего прямо над кронами деревьев. С тех пор лес прославился на весь мир как мощный магнит для НЛО, паранормальных теней, призраков и временных провалов, о чем подробно писал румынский исследователь аномалий Александр Лупан в своих книгах. Местные жители передают из уст в уста пугающую историю о маленькой девочке, которая случайно забрела в глубокую чащу и бесследно пропала на 5 долгих лет, а затем вернулась в той же самой одежде и без малейших воспоминаний о прожитых годах. При этом она утверждала, что отсутствовала всего пару часов. Уфологи и мистики утверждают, что в лесу постоянно открыт невидимый межпространственный портал, сильно искажающий пространство и время, из-за чего местные стволы деревьев принимают столь жуткие спиралевидные формы. Они часто упоминают круглую поляну, где, по свидетельствам очевидцев, время течет иначе, а люди испытывают приступы беспричинного страха. Однако биологи, лесопатологи и геофизики дают куда более приземленное объяснение. Странное искривление стволов вызвано совокупностью сильных постоянных ветров, специфическим биохимическим составом бедных почв на холме и сильной локальной геомагнитной активностью, влияющей на рост побегов в раннем возрасте. Потеря памяти, дезориентация, галлюцинации у ночных туристов объясняются сильным психологическим стрессом, самовнушением, воздействием ультразвуковых частот, издаваемых насекомыми, и токсичными испарениями гниющей органики в густом подлеске Хоябачу. Но даже сухая наука не способна полностью вытравить из сердец туристов страх перед лесными полянами, где стрелки компаса начинают бешено крутиться безо всякой видимой причины. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 27 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Кано. Ну, день По ДТР руна – это символ огня, света, ясности, внутреннего прозрения. И это, знаете, будто факел, который освещает путь во тьме, помогая увидеть истину и направить энергию в нужное русло. И такой день – это время, когда многие ситуации могут проясниться, а скрытое станет явным. Кано всегда несет обновление, внутреннюю силу, способность творить. И в работе это принесет успех там, где требуется вдохновение, креативность и ясный ум. Да, это хороший день для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает с информацией, обучением, консультированием. Руна подсказывает, в этот день можно найти нестандартное решение старой задачи или получить важную подсказку. А вот финансово день благоприятен для начала проектов, но требует ясности цели. Не стоит тратить энергию впустую. Вот должна быть четкая ясность намерений, и тогда все будет прекрасно. В отношениях Кано раскрывается как руна открытости и внутреннего огня. Да, и в паре она приносит тепло, желание проявлять заботу, искренность. Это день, когда стоит больше времени уделить близкому человеку, поговорить откровенно, поделиться чувствами, заняться любовью. А для одиноких Кано сулит яркое знакомство, которое зажжет искру в душе. Но здесь важно помнить, огонь может и согревать, и обжигать, да, и стоит избегать вспышек ревности или какой-то излишней эмоциональности. Еще Кано говорит о крепком здоровье, о сильном иммунитете, возможен прилив сил, желание активно действовать, но если мы рассматриваем положение дел уже заболевшего,

0: Ленто. Прямая речь.
1: Журналист Максим Шевченко о том, что Россия на Украине попала в капкан, из которого хотелось бы выбраться с достоинством.
2: Украина превратилась в ловушку для России, когда Запад заманил просто.
3: Россия отнеслась, на мой взгляд, к Украине с небрежностью. С небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, из которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает, как в шахматах есть такое понятие, темп. Вот Запад обладает технологическое превосходство. Украина же может вот приехать на Тайвань в компанию NVIDIA и сказать, мы хотим купить на $1 миллиард чипов. А мы не можем. Просто не можем, и все. У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному. У них есть доступ к микрочипам самым современным в мире. У них есть доступ к космической группировке Starlink. Подобного у России нету. Они могут создавать раи, роботизированные беспилотников с искусственным интеллектом, управляемые раями. Им не надо через третьи страны все закупать. Они могут напрямую закупать любые виды вооружения. Любые программы, любые станки с программ. Вот эти 90 миллиардов, которые... Это огромные деньги. На них можно создать суперсовременную военную промышленность. Гиперсовременную. А мы должны закупать через Индонезию, через третьи страны. Поэтому у них, естественно, огромное преимущество. Не Украины, а вот той огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попалась в ловушку. Очевидно, на Западе умеют просчитывать шахматные партии на дольше, чем в Москве.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
5: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам позвонили в понедельник, чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, мне сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мне сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
4: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Ленинграде

0: малолетней, ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно, и так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
1: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
0: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержала сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
2: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
3: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы, Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. 2 рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
0: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
3: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
0: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборы в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
3: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
0: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
8: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
7: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
9: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
7: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
10: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
7: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал бензин новейшего стандарта Евро-5 маркетинговой погремушкой.
12: Но по поводу качества бензина, начну с этого. Ну, мое мнение, я думаю, что его разделяют те, кто понимает в технологии производства топлива. Евро-5 – это такая маркетинговая погремушка, которая, ну, чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин. На работу двигателя, по большому счету, Евро-4 там, или Евро-5 никакого значения не имеет, работа двигателя. Все больше зависит от октанового числа.
4: Главные новости дня.
7: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
13: Американцы прилетели на переговоры.
7: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
14: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
7: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
15: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине. Именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
7: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
16: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву ноябрь 21 года. Тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас и не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия? Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
7: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
17: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
18: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, грубо говоря, 20 лет, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, около 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, И несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка. Да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Так, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто вас знает, это на сегодняшний день, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначено твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе. Как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишут. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев, да, что будет эта массовая мобилизация, что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны, потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду, из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну, вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где, у кого, сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все. Да, внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане. Вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракеты-беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружение, которое они сейчас прижимали, просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете, то есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать. Но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга. Айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Тем не больше 20. Боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
20: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
7: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
20: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на лям 200, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
7: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
20: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
7: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
20: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
7: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
21: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 000 военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
7: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
2: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
1: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
22: Там огонь.
23: Да.
22: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
23: Маша, страшно?
22: Во, свет. Вообще.
1: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
24: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
1: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
25: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
1: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Обещали совсем другое. Военкор Живов о том, как ветеранам специальной военной операции отказывают в работе.
6: Работодатели реже откликаются на резюме участников специальной военной операции. Следует из исследования, опубликованного в Journal of Peace Research. В рамках эксперимента на вакансии направили 60 пар вымышленных резюме. Все характеристики кандидатов были идентичными. Единственным отличием стала информация о военной службе. В одном резюме указывалось, что кандидат служил добровольцем по контракту в зоне специальной военной операции. В другом, что он проходил срочную службу в армии. Положительный отклик от рекрутера получили только 36,7%. Среди кандидатов, указавших службу по призыву, этот показатель составил 55%. Накануне Владимир Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации. В России уже приняты законы о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции как минимум в 40 регионах. От Санкт-Петербурга до Якутии. Документы устанавливают обязательную долю рабочих мест для участников боевых действий на предприятиях с определенной численностью сотрудников. Так, в Ивановской области с 1 сентября 2026 года компании со штатом более 100 человек должны будут резервировать для ветеранов 1% рабочих мест. Но что такое процент, если вся система будет против военных? Мы это уже проходили с Чечней и Афганом. Как же грустно, опять те же грабли.
3: Бензин не для всех. Военкор Сапаньков о подпольной торговле топливом у Крымского моста.
8: Интересная ситуация. В Крыму, как и раньше, огромные проблемы с топливом. В это же время на съезде с Крымского моста на Лукойле идет подпольная торговля. Это когда подъезжают перекупы, сливают по 250 литров, отъезжают и сразу возвращаются назад. При этом простым гражданам топливо в канистры вообще не наливают. Получается, страна построила Крымский мост, чтобы сотрудники «Лукойла» вместе с криминалом могли устроить форцовку в ущерб законопослушным гражданам. И милиция почему-то не реагирует. Даже предположений нет почему. А может, сразу этим сотрудникам, местным бандитам и силовикам на этом самом «Лукойле» выставить таможенный пост и просто, также не стесняясь, брать деньги за проезд через их землю. Но раз мост стоит и платежеспособный спрос есть, чего тянуть? У меня такое ощущение, что на этом этапе пора уже вмешиваться сотрудникам Следственного комитета. Но никто не вмешается.
3: Счет на сотни миллиардов. Военкор Живов о потерях продавцов Wildberries и Озон после атак украинских беспилотников.
6: Аналитики все подсчитали. Потери товаров Озон из-за атак на складские объекты могут превысить 100 миллиардов рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Цитата. «В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад. Два варианта. От 30 миллиардов до 62,5 миллиарда рублей». Конец цитаты. Семко добавил, что ущерб товарам Wildberries после последней атаки оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складов маркетплейса может обойтись еще в 186-344 миллиарда рублей. По его словам, ключевыми вопросами остаются возвращение продавцов на маркетплейсы и государственная поддержка пострадавших предпринимателей. Говорят, что у Озон нет финансовой подушки. Напомню, что в ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области. 23 августа поврежден логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки произошли на объекты Озон в Краснодаре и Махачкале. Склады Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
9: Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
3: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
10: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное, не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать, говорить, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию, британская компания, значит, Millennial Group или это Украина, это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводам. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно, это не 50.

0: самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Правозащитница Зарина Адыева из Екатеринбурга рассказала об очередном случае фиктивного брака ради получения выплат за погибшего участника СВО.
4: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов. И вот, чтобы ускорить этот процесс, она, как мы считаем, вступила в сговор с его родным сыном, с которым он не поддерживал особо близких отношений. И они решили замутить, так сказать, медицинскую справку о том, что его жена находится в реанимации, чтобы мужчину отпустили в отпуск. Боец на основании этой справки убыл в отпуск. Находясь в отпуске, его новоиспеченная жена стала его спаивать. И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает. Выплаты получают эта жена и сын. Его сестра обращалась в суд, пытаясь лишить сына этих выплат, но у нее ничего не получилось.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
6: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
5: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
6: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
5: Обалдеть.
6: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных

0: IT-компаний и ритейла.
1: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
0: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
1: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
0: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
1: Звучит логично, но... как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
0: Угу.
1: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
0: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
1: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
0: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
1: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
0: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
1: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
0: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
1: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
0: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
1: Угу.
0: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
1: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
0: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
1: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
0: Долго и неэффективно, да.
1: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
0: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
1: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
0: Очень точная аналогия.
1: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
0: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
1: Так.
0: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
1: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
0: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
1: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
0: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
1: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
0: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
1: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
0: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
1: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
0: Да, все разложено по полочкам.
1: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документооборота.
0: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
1: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
0: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
1: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
0: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса. Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. Его невозможно решить никакими приказами.
1: Дефицит людей в гражданской экономике?
0: Именно.
1: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
0: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
1: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
0: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
1: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
0: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
1: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
0: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
1: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
0: Конечно.
1: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
0: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
1: Это правда.
0: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
1: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
0: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
1: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленно.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
4: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, не сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мы сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
3: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
5: «Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли».
3: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
6: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
3: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
7: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. Два рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются, и пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
3: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
7: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
3: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
7: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
3: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Москвичка, стоя в очереди на автозаправочную станцию, оценивая сложившуюся ситуацию в стране, озвучила несколько злободневных вопросов.
11: Ехала по третьему кольцу, и тут раз, и есть 95-й бензин на Тибойле. Только что отъехал бензовоз, значит, только что привезли топливо, и все счастливые бегут занимать очередь. Ну, сзади уже начинает скапливаться очередь, но мы успели второй машиной встать. Это счастье. Но как вчера слушала интервью, которое дал гарант Конституции Павлу Зарубину, в котором он обозначил проблему, что жители, граждане испытывают некоторые неудобства в связи с отсутствием бензина. У меня вот на месте журналиста появилось бы сразу куча вопросов, что, во-первых, ради чего жители испытывают эти неудобства? Для чего? Почему? Второй вопрос. В какой еще стране мира, я уже молчу, что такой огромный по площади, на всей территории, просто мне интересно, было ли такое глобальное отсутствие бензина хоть в какой-нибудь стране мира, в которой были боевые действия, в которой не было боевых действий, неважно. Тут у меня сдается, что такого не было никогда. Хорошо. И еще вопрос. Насколько надо отстать от народа, не понимать, чем дышит народ, о чем думает народ, чтобы называть вот эту ежедневную нервотрепку, ежедневную, на протяжении уже второго месяца, назвать некоторыми неудобствами. Непонятно, когда это все кончится, почему мы это должны терпеть, сколько мы должны это терпеть, будет ли этому вообще когда-нибудь конец, и чем мы все это заслужили.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый 6-й бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда, нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
12: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
14: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги. Они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
12: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
15: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
16: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто, честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
17: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
12: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Дмитрий Демешин на заседании Краевого законодательного собрания дал понять, что нужды СВО важнее покупки аппарата МРТ для Хабаровского края.
18: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. правда, и уйдет эта история, мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
2: Криминальные новости.
19: Ранее судимого участника СВО, который похитил 5-летнего мальчика в Кемеровской области, арестовали за насильственное действие сексуального характера. Также его обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Фигуранта заключили под стражу до 25 октября. Напомним, мужчина похитил 5-летнего ребенка в Новокузнецке. 5-летний Андрей вечером 24 августа ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу, подключили к поискам более 50 человек. Полицию, волонтеров, местных жителей. Ребенка нашли в соседнем районе в 3 километрах от дома. Оказалось, что увел мальчика 35-летний ветеран СВО. Ранее судимый. По предварительным данным, он был пьян. Злоумышленник перевел мальчика через железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены цеха и гаражи. Перед этим мужчина несколько дней караулил ребенка у его дома. Когда у Андрея сломался самокат, мужчина предложил помощь и унес на руках мальчика себе в квартиру. Похититель купил ему мороженое и уложил спать. Силовики штурмом взяли квартиру, освободили ребенка. В момент задержания злоумышленник был дома в одних трусах. Испуганного мальчика, жертву педофила, передали родителям. В каком состоянии сейчас ребенок, не сообщается. Экс-начальника Главного военно-строительного управления Минобороны приговорили к 6 годам колонии по делу о махинациях. Суд также лишил Андрея Белкова звания заслуженного строителя, а еще медали за заслуги перед Отечеством, ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО. Белков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, мужчина организовал фиктивный конкурс, по итогам которого контракт примерно на 122 миллиона рублей получила компания «Стройхимпроект». Фактическая стоимость оборудования оказалась ниже заявленной. Разницу в размере почти 50 миллионов рублей присвоили гендиректор компании и главный бухгалтер. Ранее им уже были вынесены приговоры. 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ходе полицейской погони в Ингушетии. Сотрудники ДПС заметили 2 приоры, летевшие на огромной скорости по федеральной трассе. Требования об остановке водители проигнорировали и лишь увеличили скорость. Полицейские предупреждали, что откроют огонь, 2 раза выстрелили в воздух, но гонщики не реагировали. Тогда сотрудники применили табельное оружие. Одну из машин удалось остановить. Пуля пробила заднее колесо. Но водитель сбежал. 2-ю «Ладу» нашли чуть позже. Как выяснилось, на заднем сиденье находился ребенок. Он получил сквозное огнестрельное ранение голени. Мальчишку госпитализировали, и сейчас оба водителя задержаны. Суд отправил их под арест. Автомобили поместили на штрафстоянку. Применение оружия сотрудниками полиции признано законным. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
20: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
0: Ну, на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
5: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, большого друга России. Кочаряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
21: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
5: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
22: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
5: УДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России, в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в УДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как УДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из УДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
1: населения, сейчас у нас 146 миллионов, по среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Ну вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
4: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
6: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
23: Радиолента. Прямая речь.
10: Россиянка пожаловалась в социальных сетях, что очень устала от запретов на все и хочет эмигрировать. Но при этом добавляет, что все равно любит свою родину.
24: Ой, слушайте, я все чаще стала задумываться о том, что очень хочу эмигрировать из России. И проблема не в том, что я не люблю Россию. Я люблю Россию, наш менталитет, нашу замечательную природу, праздники, традиции, наряды, песни. Даже «Матушка-Земля», «Бог с ней» – тоже классная песня, если говорить про патриотизм. Но становится жить все сложнее и сложнее. Я не скажу, что я хочу прям, не знаю, настоящий «Макдональдс», «Старбакс», пожрать там, пить кофе. Да нет, нет, не нужен. Я понимаю, что очень сильно отстаем от всего мира, где какие-то новые технологии, фармацевтика очень развита, да. А у нас ничего этого нет. К нам больше не приходят какие-то медикаменты очень нужные. Очень, очень надоело. Запретили. Что еще? Очень сильно, естественно, напрягает все эти конфликты с какими-то странами. Я не говорю уже про самые наши крупные конфликты. Вы видите, я даже обхожу мягкой стороной самую злополучную тему. Потому что что? У нас больше нет никакой свободы слова. Боишься что-нибудь сказать, чтобы тебе не постучали, чтобы не посадили за дискредитацию, за еще что-нибудь. Просто слова нельзя сказать. Все ходят молча. Очень тяжело так жить. Я, правда, подумываю эмигрировать. Устала.
23: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
3: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
20: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщила глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
24: Там огонь.
3: Да.
24: Ёптель-моптель.
3: Просто за 2 километра живем.
24: Маша, страшно?
3: Во, Свет. Вообще.
20: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар БПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
20: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на съезд «Лукойлов» одинаковая вот такая вот пробка.
20: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
11: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
13: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
11: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
12: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не

0: технологическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
1: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
0: Абсолютно.
1: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами, речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
0: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
1: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
0: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
1: Стоп! Прямо на территории страны?
0: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
1: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
0: Валяй, это всегда полезно.
1: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
0: Ну да, процент осечек там колоссальный.
1: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
2: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
1: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
2: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
1: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
2: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
1: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
3: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
1: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
3: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
1: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
3: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
1: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
3: Какой?
1: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
3: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
1: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
3: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
1: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
3: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
1: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
3: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
1: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
3: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
1: Поясни мысль.
3: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
1: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
3: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
1: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
3: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
1: Да, и сельское хозяйство замрет.

0: вперед. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
1: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить барлями. Это дипломатическая защита.
0: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
1: Да-да. Когда российская власть наложила вето в совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
0: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
1: Почему ты так думаешь?
0: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
1: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
0: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
1: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
0: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
1: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
0: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
1: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
0: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
1: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
0: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
1: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
0: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
1: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
0: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
1: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
0: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
1: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
0: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
1: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
0: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
1: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
0: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
1: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
0: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
1: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
0: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
1: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
0: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
1: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
0: Полигоном? В смысле, к реальным боевым действиям?
1: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
0: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
1: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные запасы. западные комплексы типа «Патриот».
0: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
1: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
0: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
1: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
0: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
1: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
0: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
1: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
0: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
1: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
0: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
1: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
0: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
1: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
0: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
1: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
0: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
1: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
0: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
1: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
0: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
1: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
0: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
1: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
4: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
3: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
5: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
3: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
6: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
3: УДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в УДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как УДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из УДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву.
8: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
2: Главные новости дня.
3: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
3: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
10: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
3: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
11: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
12: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
13: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
3: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту Владимиру Путину, что регион взял курс на импортозамещение и уже достиг значительных результатов.
14: Сегодня самое главное в том, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Вот я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблок. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. И мы ее сегодня производим 5 миллионов. И фактически это хорошо. Поэтому основы все те же. Туризм остался, химия осталась. «Лукойл» 200 миллиардов. Новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия трубу газовую. Поставил газоперерабатывающий завод. И планирует сейчас мы водовод притащили. Ну, надо объем увеличить воды. И он планирует у нас строительство этого нового... Полтора миллиона удобрений. Как невидаминская азот будет у нас. Еще один завод. Поэтому все, слава богу, Владимир Владимирович. Хорошо. Получается.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
17: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
16: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
18: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
20: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
19: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
20: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
19: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
0: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
19: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
21: Я вот Тибочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
19: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяца. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяца? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
2: Говорят военкоры.
16: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
1: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
16: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
4: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное, это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать, говорить, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию, британская компания, значит, Millennial Group или это Украина, это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит.
16: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
1: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
5: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
19: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
5: Там огонь.
6: Да.
5: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
6: Маша, страшно?
5: Во, Свет. Вообще.
19: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Маркетплейсы очень уязвимы, пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
19: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
23: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
19: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Экономический эксперт Михаил Хазин о том, что налоговая реформа привела к снижению собираемости налогов.
24: У нас в результате налоговой реформы у нас упала собираемость налогов. Причем всем же им же говорили: ребята, на первом курсе проходят кривую. Не помню, как она называется, как у кого-то там, 2Ф, по-моему, посередке. Значит, если, соответственно, вы повышаете ставку налога, то сначала растет собираемость, потом она достигает максимума, потом она начинает падать. Ну, потому что сокращается количество компаний, потому что падает эффективность, они закрываются и т.д. и т.п. Им говорили, у нас уже запредельная ставка, ставку надо снижать. И тогда увеличится собираемость. Они говорят, не-не-не, мы точно знаем. Если ставку поднять, количество налогов мы соберем больше. Вот они уменьшили, да. Вот у них дырка в бюджете. Ну, что можно сделать, да? Ну, как бы, как это называется? Который раз на этом самом месте, да? Как там говаривал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин. Никогда такого не было, и вот опять.
9: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Неподалеку от старинного румынского городка Клуж-Напока раскинулся густой лес Хоябачу, который заслуженно называют европейским эпицентром паранормальных явлений и пространственных аномалий. Здесь многовековые деревья изогнуты самым причудливым, неестественным образом, а смельчаки, рискнувшие остаться здесь с ночевкой, внезапно теряют память и находят на своем теле загадочные ожоги. Давайте пройдемся по темным тропинкам этого зловещего румынского леса Хоябачу и разберем его секреты. Дурная слава закрепилась за Хоябачу в 60-е годы прошлого века, когда военный техник Александр Сырка сделал сенсационную фотографию правильного серебристого диска, зависшего прямо над кронами деревьев. С тех пор лес прославился на весь мир как мощный магнит для НЛО, паранормальных теней, призраков и временных провалов, о чем подробно писал румынский исследователь аномалий Александр Лупан в своих книгах. Местные жители передают из уст в уста пугающую историю о маленькой девочке, которая случайно забрела в глубокую чащу и бесследно пропала на 5 долгих лет, а затем вернулась в той же самой одежде и без малейших воспоминаний о прожитых годах. При этом она утверждала, что отсутствовала всего пару часов. Уфологи и мистики утверждают, что в лесу постоянно открыт невидимый межпространственный портал, сильно искажающий пространство и время, из-за чего местные стволы деревьев принимают столь жуткие спиралевидные формы. Они часто упоминают круглую поляну, где, по свидетельствам очевидцев, время течет иначе. а люди испытывают приступы беспричинного страха. Однако биологи, лесопатологи и геофизики дают куда более приземленное объяснение. Странное искривление стволов вызвано совокупностью сильных постоянных ветров, специфическим биохимическим составом бедных почв на холме и сильной локальной геомагнитной активностью, влияющей на рост побегов в раннем возрасте. Потеря памяти, дезориентации, галлюцинации у ночных туристов объясняются сильным психологическим стрессом, самовнушением, воздействием ультразвуковых частот, издаваемых насекомыми, и токсичными испарениями гниющей органики в густом подлеске Хоя Бачу. Но даже сухая наука не способна полностью вытравить из сердец туристов страх перед лесными полянами, где стрелки компаса начинают бешено крутиться безо всякой видимой причины. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 27 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Кано. Ну, день под этой руной – это символ огня, света, ясности, внутреннего прозрения. И это, знаете, будто факел, который освещает путь во тьме, помогая увидеть истину и направить энергию в нужное русло. И такой день – это время, когда многие ситуации могут проясниться, а скрытое станет явным. Кано всегда несет обновление, внутреннюю силу, способность творить. И в работе это принесет успех там, где требуется вдохновение, креативности и ясный ум. Да, это хороший день для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает с информацией, обучением, консультированием. Руна подсказывает, в этот день можно найти нестандартное решение старой задачи или получить важную подсказку. А вот финансово день благоприятен для начала проекта, но требует ясности цели. Не стоит тратить энергию впустую. Вот должна быть четкая ясность намерений, и тогда все будет прекрасно. В отношениях Кано раскрывается как руна открытости и внутреннего огня. Да, и в паре она приносит тепло, желание проявлять заботу, искренность. Это день, когда стоит больше времени уделить близкому человеку, поговорить откровенно, поделиться чувствами, заняться любовью. А для одиноких Кано сулит яркое знакомство, которое зажжет искру в душе. Но здесь важно помнить, огонь может и согревать, и обжигать, да, и стоит избегать вспышек ревности или какой-то излишней эмоциональности. Еще Кано говорит о крепком здоровье, о сильном иммунитете, возможен прилив сил, желание активно действовать, но если мы рассматриваем положение дел уже заболевшего, то руну стоит воспринимать как совет лечиться в домашних условиях, то есть вызвать врача на дом, так как знакомая обстановка поспособствует скорейшему выздоровлению, да, и в принципе 27 августа под руной Кано станет днем ясности, вдохновения, внутренней силы. И здесь важно использовать этот огонь во благо, направляя его в созидание, в творчество, в развитие, а не в разрушение. Принимайте, благодарите, творите и, конечно же, берегите себя.
3: На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
14: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Журналист Максим Шевченко о том, что Россия на Украине попала в капкан, из которого хотелось бы выбраться с достоинством.
15: Украина превратилась в ловушку для России, когда Запад заманил просто.
17: Россия отнеслась, на мой взгляд, к Украине с небрежностью. С небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, из которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает, как в шахматах есть такое понятие, темп. Вот Запад обладает технологическое превосходство. Украина же может вот приехать на Тайвань в компанию NVIDIA и сказать, мы хотим купить на $1 миллиард чипов. А мы не можем. Просто не можем, и все. У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному. У них есть доступ к микрочипам самым современным в мире. У них есть доступ к космической группировке Starlink. Подобного у России нету. Они могут создавать раи, роботизированные беспилотников с искусственным интеллектом, управляемые раями. Им не надо через третьи страны все закупать. Они могут напрямую закупать любые виды вооружения. Любые программы, любые станки с программ. Вот эти 90 миллиардов, которые... Это огромные деньги. На них можно создать суперсовременную военную промышленность. Гиперсовременную. А мы должны закупать через Индонезию, через третьи страны. Поэтому у них, естественно, огромное преимущество. Не Украины, а вот той огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попалась в ловушку. Очевидно, на Западе умеют просчитывать шахматные партии на дольше, чем в Москве.
14: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
18: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
25: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, не сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мы сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
18: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу

0: Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
1: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
2: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы, Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. Два рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются, и пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
0: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
2: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
0: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместные учения на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
2: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
0: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего.

0: ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. после подвинули на 2026. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стороне, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
4: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
3: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
5: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
3: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
6: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
3: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал бензин новейшего стандарта Евро-5 маркетинговой погремушкой.
8: Но по поводу качества бензина, начну с этого. Ну, мое мнение, я думаю, что его разделяют те, кто понимает в технологии производства топлива. Евро-5 – это такая маркетинговая погремушка, которая, ну, чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин. На работу двигателя, по большому счету, Евро-4 там, или Евро-5 никакого значения не имеет, работа двигателя. Все больше зависит от октанового числа.
1: Главные новости дня.
3: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
9: Американцы прилетели на переговоры.
3: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
10: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении. Может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
3: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
11: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине, именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
3: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
12: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
3: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
13: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
1: На радио «Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
14: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, грубо говоря, 20 лет, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около 1 000 000 человек, узбеков – около 1 000 000 человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, около 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. И, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. И директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДА привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, ну, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначит на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе. Как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишут. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно, директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев. Да, что будет это массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит: вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны, потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду, из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все. До внуков все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане. Вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlinkом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракеты-беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали, просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта.
16: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Всем не больше 20. Боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
18: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
17: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
18: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на лям 200, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
17: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
18: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все равно с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
17: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
18: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
17: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
19: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
17: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
20: Сразу в 2 полевые точки дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Wildberries» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
21: «Wildberries» догорает, как из фильмов ужасов.
20: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
0: Там огонь.
21: Да.
0: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, свет. Вообще.
20: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
22: Маркетплейсы очень уязвимы, пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
20: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез», в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
23: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
20: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Обещали совсем другое. Военкор Живов о том, как ветеранам специальной военной операции отказывают в работе.
26: Работодатели реже откликаются на резюме участников специальной военной операции. Следует из исследования, опубликованного в Journal of Peace Research. В рамках эксперимента на вакансии направили 60 пар вымышленных резюме. Все характеристики кандидатов были идентичными. Единственным отличием стала информация о военной службе. В одном резюме указывалось, что кандидат служил добровольцем по контракту в зоне специальной военной операции. В другом, что он проходил срочную службу в армии. Положительный отклик от рекрутера получили только 36,7%. Среди кандидатов, указавших службу по призыву, этот показатель составил 55%. Накануне Владимир Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации. В России уже приняты законы о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции как минимум в 40 регионах. От Санкт-Петербурга до Якутии. Документы устанавливают обязательную долю рабочих мест для участников боевых действий на предприятиях с определенной численностью сотрудников. Так, в Ивановской области с 1 сентября 2026 года компании со штатом более 100 человек должны будут резервировать для ветеранов 1% рабочих мест. Но что такое процент, если вся система будет против военных? Мы это уже проходили с Чечней и Афганом. Как же грустно, опять те же грабли.
25: Бензин не для всех. Военкор Сапаньков о подпольной торговле топливом у Крымского моста.
4: Интересная ситуация. В Крыму, как и раньше, огромные проблемы с топливом. В это же время на съезде с Крымского моста на Лукойле идет подпольная торговля. Это когда подъезжают перекупы, сливают по 250 литров, отъезжают и сразу возвращаются назад. При этом простым гражданам топливо в канистры вообще не наливают. Получается, страна построила Крымский мост, чтобы сотрудники Лукойла вместе с криминалом могли устроить форцовку в ущерб законопослушным гражданам. И милиция почему-то не реагирует. Даже предположений нет почему. А может, сразу этим сотрудникам, местным бандитам и силовикам на этом самом Лукойле выставить таможенный пост и просто, также не стесняясь, брать деньги за проезд через их землю. Но раз мост стоит и платежеспособный спрос есть, чего тянуть? У меня такое ощущение, что на этом этапе пора уже вмешиваться сотрудникам Следственного комитета. Но никто не вмешается.
25: Счет на сотни миллиардов. Военкор Живов о потерях продавцов Wildberries и Озон после атак украинских беспилотников.
26: Аналитики все подсчитали. Потери товаров Озон из-за атак на складские объекты могут превысить 100 миллиардов рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Цитата. «В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад. Два варианта. От 30 миллиардов до 62,5 миллиарда рублей». Конец цитаты. Семко добавил, что ущерб товарам Wildberries после последней атаки оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складов маркетплейса может обойтись еще в 186-344 миллиарда рублей. По его словам, ключевыми вопросами остаются возвращение продавцов на маркетплейсы и государственная поддержка пострадавших предпринимателей. Говорят, что у Озон нет финансовой подушки. Напомню, что в ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области. 23 августа поврежден логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки произошли на объекты Озон в Краснодаре и Махачкале. Склады Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
25: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
6: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка. Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
25: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
8: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное, не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать, говорить, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию, британская компания, значит, Millennial Group или это Украина, это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Вот это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
25: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
3: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
24: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
24: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Правозащитница Зарина Адыева из Екатеринбурга рассказала об очередном случае фиктивного брака ради получения выплат за погибшего участника СВО.
9: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов. И вот, чтобы ускорить этот процесс, она, как мы считаем, вступила в сговор с его родным сыном, с которым он не поддерживал особо близких отношений. И они решили замутить, так сказать, медицинскую справку о том, что его жена находится в реанимации, и чтобы мужчину отпустили в отпуск. Боец на основании этой справки убыл в отпуск. Находясь в отпуске, его новоиспеченная жена стала его спаивать. И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает. Выплаты получают эта жена и сын. Его сестра обращалась в суд, пытаясь лишить сына этих выплат, но у нее ничего не получилось.
24: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
11: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
10: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
11: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
10: Обалдеть.
11: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
10: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово с

0: защищенности.
1: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
0: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
1: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
0: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
1: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
0: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
1: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
0: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
1: Угу.
0: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
1: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
0: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
1: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
0: Долго и неэффективно, да.
1: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
0: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
1: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
0: Очень точная аналогия.
1: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
0: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
1: Так.
0: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
1: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
0: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
1: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
0: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
1: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
0: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
1: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
0: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
1: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
0: Да, все разложено по полочкам.
1: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
0: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
1: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
0: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
1: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. Или целенаправленная синхронизация системы сверху.
0: Знаешь, грань между этими явлениями

0: Явлениями очень тонкое. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
1: Угу.
0: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
1: Дефицит людей в гражданской экономике?
0: Именно.
1: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
0: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
1: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
0: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
1: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
0: Да, рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
1: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
0: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
1: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
0: Конечно.
1: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
0: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
1: Это правда.
0: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
1: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
0: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
1: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
0: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
1: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
0: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
1: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
0: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
1: И цена этой конкуренции постоянно растет.
0: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
1: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
0: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
1: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
0: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
1: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
0: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
1: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
0: Да.
1: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
0: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
1: Так.
0: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
1: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
0: Точно.
1: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
0: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
1: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
0: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
1: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
4: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу? Этой записи объясните мне. Ну что мне сказали? Вам позвонили в понедельник. А чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре: а подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят: врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю: а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали: а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю: хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, не сказали. Я говорю: ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мы сказали: девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
3: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
5: «Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли».
3: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала все эми республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
6: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
3: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
7: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы, Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. 2 рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
3: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
7: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
3: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
7: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
3: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Москвичка, стоя в очереди на автозаправочную станцию, оценивая сложившуюся ситуацию в стране, озвучила несколько злободневных вопросов.
11: Ехала по третьему кольцу, и тут раз, и есть 95-й бензин на Тибойле. Только что отъехал бензовоз, значит, только что привезли топливо, и все счастливые бегут занимать очередь. Ну, сзади уже начинает скапливаться очередь, но мы успели второй машиной встать. Это счастье. Но как вчера слушала интервью, которое дал гарант Конституции Павлу Зарубину, в котором он обозначил проблему, что жители, граждане испытывают некоторые неудобства в связи с отсутствием бензина. У меня вот на месте журналиста появилось бы сразу куча вопросов, что, во-первых, ради чего жители испытывают эти неудобства? Для чего? Почему? Второй вопрос. В какой еще стране мира, я уже молчу, что такой огромный по площади, на всей территории, просто мне интересно, было ли такое глобальное отсутствие бензина хоть в какой-нибудь стране мира, в которой были боевые действия, в которой не было боевых действий, неважно. Тут у меня сдается, что такого не было никогда. Хорошо. И еще вопрос. Насколько надо отстать от народа, не понимать, чем дышит народ, о чем думает народ, чтобы называть вот эту ежедневную нервотрепку, ежедневную, на протяжении уже второго месяца, назвать некоторыми неудобствами. Непонятно, когда это все кончится, почему мы это должны терпеть, сколько мы должны это терпеть, будет ли этому вообще когда-нибудь конец, и чем мы все это заслужили.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
12: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
14: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
12: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
15: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
16: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
17: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
12: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Дмитрий Демешин на заседании Краевого законодательного собрания дал понять, что нужды СВО важнее покупки аппарата МРТ для Хабаровского края.
18: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
2: Криминальные новости.
19: Ранее судимого участника СВО, который похитил 5-летнего мальчика в Кемеровской области, арестовали за насильственное действие сексуального характера. Также его обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Фигуранта заключили под стражу до 25 октября. Напомним, мужчина похитил 5-летнего ребенка в Новокузнецке. 5-летний Андрей вечером 24 августа ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу, подключили к поискам более 50 человек. Полицию, волонтеров, миллионов местных жителей. Ребенка нашли в соседнем районе, в 3 километрах от дома. Оказалось, что увел мальчика 35-летний ветеран СВО. Ранее судимый. По предварительным данным, он был пьян. Злоумышленник перевел мальчика через железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены цеха и гаражи. Перед этим мужчина несколько дней караулил ребенка у его дома. Когда у Андрея сломался самокат, мужчина предложил помощь и унес на руках мальчика себе в квартиру. Похититель купил ему мороженое и уложил спать. Силовики штурмом взяли квартиру, освободили ребенка. В момент задержания злоумышленник был дома в одних трусах. Испуганного мальчика, жертву педофила, передали родителям. В каком состоянии сейчас ребенок, не сообщается. Экс-начальника Главного военно-строительного управления Минобороны приговорили к 6 годам колонии по делу о махинациях. Суд также лишил Андрея Белкова звания заслуженного строителя, а еще медали за заслуги перед Отечеством, ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО. Белков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, мужчина организовал фиктивный конкурс, по итогам которого контракт примерно на 122 миллиона рублей получила компания «Стройхимпроект». Фактическая стоимость оборудования оказалась ниже заявленной. Разницу в размере почти 50 миллионов рублей присвоили гендиректор компании и главный бухгалтер. Ранее им уже были вынесены приговоры. 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ходе полицейской погони в Ингушетии. Сотрудники ДПС заметили 2 приоры, летевшие на огромной скорости по федеральной трассе. Требования об остановке водители проигнорировали и лишь увеличили скорость. Полицейские предупреждали, что откроют огонь, 2 раза выстрелили в воздух, но гонщики не реагировали. Тогда сотрудники применили табельное оружие. Одну из машин удалось остановить. Пуля пробила заднее колесо. Но водитель сбежал. 2-ю «Ладу» нашли чуть позже. Как выяснилось, на заднем сиденье находился ребенок. Он получил сквозное огнестрельное ранение голени. Мальчишку госпитализировали, и сейчас оба водителя задержаны. Суд отправил их под арест. Автомобили поместили на штрафстоянку. Применение оружия сотрудниками полиции признано законным. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
20: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
21: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
20: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
0: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию, так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает, хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
20: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
1: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
20: УДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в УДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как УДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из УДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
22: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов. Будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система. она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25-го года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
4: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
5: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот, посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Россиянка пожаловалась в социальных сетях, что очень устала от запретов на все и хочет эмигрировать. Но при этом добавляет, что все равно любит свою родину.
6: Ну, слушайте, я все чаще стала задумываться о том, что очень хочу эмигрировать из России. И проблема не в том, что я не люблю Россию. Я люблю Россию, наш менталитет, нашу замечательную природу, праздники, традиции, наряды, песни. Даже «Матушка-Земля», «Бог с ней» – тоже классная песня, если говорить про патриотизм. Но становится жить все сложнее и сложнее. Я не скажу, что я хочу прям, не знаю, настоящий «Макдональдс», «Старбакс», пожрать там, пить кофе. Да нет, нет, не нужен. Я понимаю, что очень сильно отстаем от всего мира, где какие-то новые технологии, фармацевтика очень развита, да. А у нас ничего этого нет. К нам больше не приходят какие-то медикаменты очень нужные. Очень, очень надоело. Запретили. Что еще? Очень сильно, естественно, напрягает все эти конфликты с какими-то странами. Я не говорю уже про самые наши крупные конфликты. Вы видите, я даже обхожу мягкой стороной самую злополучную тему. Потому что что? У нас больше нет никакой свободы слова. Боишься что-нибудь сказать, чтобы к тебе не постучали, чтобы не посадили за дискредитацию, за еще что-нибудь. Просто слова нельзя сказать. Все ходят молча. Очень тяжело так жить. Я, правда, подумываю эмигрировать. Устала.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
23: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
20: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщила глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
3: Там огонь.
7: Да, ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет, вообще. Вообще.
20: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
20: Минувшей ночью под атаку попала НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
11: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на съезд «Лукойлов» одинаковая вот такая вот пробка.
20: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
24: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
25: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биадронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
24: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
26: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. Итак, его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
12: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают.

0: конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
1: Валяй, это всегда полезно.
0: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
1: Ну да, процент осечек там колоссальный.
0: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
2: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
0: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
2: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
0: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
2: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
0: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
1: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
0: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
1: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
0: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
1: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
0: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
1: Какой?
0: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
1: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
0: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
1: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
0: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
1: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
0: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
1: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
0: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
1: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
0: Поясни мысль.
1: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
0: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
1: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
0: И просто перекачивают нефть по покровам ночи с борта на борт.
1: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
0: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
1: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
0: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
1: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
0: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
1: Почему ты так думаешь?
0: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
1: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
0: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
1: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
0: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
1: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
0: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.

0: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
1: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
0: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
1: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
0: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
1: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
0: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
1: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
0: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
1: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
0: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
1: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
0: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
1: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
0: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
1: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
0: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
1: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
0: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
1: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
0: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
1: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
0: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
1: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
0: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
1: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
0: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря, а теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
1: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
0: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
1: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
0: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
1: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
0: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
1: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
0: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
1: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. ресурсная база просто несопоставима.
0: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
1: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
0: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
1: То есть российская сторона оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
0: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
1: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
0: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
4: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
3: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
3: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
7: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока, пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
3: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин. Бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
8: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
9: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
3: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх о том, что нужды в новых поправках в Конституцию России сейчас нет.
11: Возвращаясь к встрече президента с депутатами 27 июля текущего года, президент обозначил две задачи, с которыми, на его взгляд, и, безусловно, это так, Государственная Дума справилась, ну и Федеральное собрание в целом, это укрепление суверенитета и отстаивание национальных интересов. И вот те поправки, которые были внесены в 2020 году в Конституцию, они как раз в основном были вокруг этих двух тем, этих двух направлений. Здесь, мне кажется, нам надо еще усваивать и осваивать, и наполнять с точки зрения реализации это все в текущем законодательстве. Так что здесь, мне кажется, фронт работы, и я бы сказал так, что рубашка на вырост, она еще достаточно с запасом прочности, так что нам есть куда расти дальше. Поэтому здесь пока я не вижу каких-то, ну, по крайней мере, объективных, на мой взгляд, потребностей в корректировке Конституции. Ну, а потом сама Конституция все-таки это такой акт, который регулирует базовые отношения.
2: Главные новости дня.
12: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Исак.
13: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. еще 3 спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
12: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
14: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
12: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинк», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
15: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Старлинка уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Старлинком... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
12: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве.
16: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
19: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
18: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
19: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают в свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
20: Садим воду, муляку.
21: Из лужи.
20: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
3: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды и много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
22: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам перед кем живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
3: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Марощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти две недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
0: Чуть руку не оторвало. В болоте воды набрал. За две недели. Две полторашки воды, все. Всех наших. Я ужас. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
3: Максиму Марщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто, можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
18: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем, о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
4: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
18: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
5: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году. Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
18: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
4: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого пакета Грэма. Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий на канале «Соловьев Лайв» Сергей Мардан за социализацию детей с помощью подзатыльников.
6: Вам не кажется, что это абсолютно ненормальное отношение в обществе вот к тому, что называется словом «дети»? Детям можно все. Дети не подчиняются правилам. Дети должны расти в состоянии творческой свободы и самовыражения. Откуда эта хрень вообще взялась? Ребенок растет и социализируется в рамках того общества, в котором ему жить. В этом обществе существует правило. И чем раньше пап с мамой объяснят ему наглядно, и если надо с помощью подзатыльника, что нельзя царапать гвоздем в лифте, тем ребенку же будет проще. Потому что детский подростковый вандализм, проблема не придумана, она всегда была. У кого-то она проходит, кто-то, в общем, об этом вспоминает со стыдом, а кто-то, в общем, идет так поступательно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Глубоко под мягким вулканическим торфом турецкой Каппадокии скрывается многоярусный подземный город Деринкую, уходящий под землю на десятки метров. Тысячи людей веками жили в этой каменной темноте, но самые нижние запечатанные секции до сих пор хранят тайны, способные радикально перевернуть наше представление о древних цивилизациях. Давайте же спустимся по узким туннелям в сердце этой грандиозной подземной загадки. Город Деринкую был случайно обнаружен местным жителем в 60-х годах 20 века. Во время обычного ремонта жилого дома, когда каменная стена одной из комнат неожиданно обвалилась, открыв темный проход в бесконечные лабиринты. Деринкую уходит под землю на 8 видимых этажей, вмещая в себе подземные школы, церкви, продовольственные склады и вентиляционные шахты. Но нижние уровни остаются недоступными для широкой публики из-за обрушения и строгого запрета Министерства культуры. Сторонники популярной теории палеоконтакта и альтернативных цивилизаций, такие как известный писатель Эрих фон Деникин, утверждают, что Деринкую построили вовсе не люди, а древние астронавты или выжившие после глобального катаклизма представители высокоразвитого разума. Исследователи подземной архитектуры отмечают сложнейшую систему гидроизоляции и гигантские круглые каменные двери жернова, которыми древние жители надежно запирались изнутри от любой опасности. Причем открыться они могли только с внутренней стороны. Профессиональные археологи из Министерства культуры Турции объясняют строительство этого титанического убежища жизненной необходимостью спасаться от масштабных набегов персидских и арабских завоевателей в византийскую эпоху. По мнению ученых, нижние ярусы просто использовались как глубокие цистерны для питьевой воды и захоронения, а закрытые секции опасны для посещения из-за высокого риска обрушения рыхлого туфа и скопления опасного углекислого газа. Многие эксперты отмечают невероятную точность вентиляционных шахт, которые достигали глубины 80 метров, что для античного периода является выдающимся инженерным достижением. И тем не менее, аура глубокой тайны вокруг нижних уровней Деринкую, куда боятся спускаться даже опытные спелеологи, продолжает манить исследователей и искателей приключений со всего мира, верящих, что там спрятано нечто большее, чем просто склады с зерном. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 28 августа. Сейчас я вытяну руну, и мы посмотрим, какой же совет они нам дадут, какую подсказку. Итак, выпала руна Ера. И в такой день это символ урожая, награды, это циклы природы. Классная руна, она говорит о том, что пришло время пожинать плоды прошлых усилий. Это день закономерных результатов, что было посеяно, то и взошло. Знаете, и Ера несет гармонию, это справедливость, напоминание о том, что всему свое время. Здесь еще можно сказать, что такая руна в нас воспитывает терпение. То есть, если вы посеяли свой урожай, то нужно время для того, чтобы он взошел и для того, чтобы его собрать. Да? Не бывает так, вот сегодня засеял, а завтра уже собираешь. Нет. Вот здесь тоже очень важно терпение. В работе Ера указывает на завершение, может, какого-то этапа и получение результата. Может, получите зарплату, может, премию, может, долго ждали отпуск и, наконец-то, вам все одобрится. Да? Если вы давно трудились, например, над проектом, в этот день можно увидеть первые итоги или даже награду за старание. Да? Это благоприятный день для заключение сделок, для подведения итогов, для анализа проделанного пути. А финансово руна сулит стабильность, да? То есть, возможно, опять же, премии, выплаты, но также и напоминание, что все зависит от вашего вложенного труда. Если до этого трудились, вспахивали свою почву, поле, да, то будете иметь результат. В отношениях Ера говорит о естественном развитии. То есть, день какой-то такой внутренней общей семейной гармонии, равновесия. В паре отношения могут выйти на новый уровень доверия, стабильности, а также решения каких-то, может быть, общих бытовых семейных вопросов. А вот для тех, кто ищет любовь, Ера обещает судьбоносные встречи, смотрим в оба, но не мгновенную страсть, а вот ту связь, которая будет развиваться постепенно, день за днем, чтобы перерасти в настоящие отношения, в чистую, красивую любовь. По здоровью Ера отвечает за органы пищеварительной системы. И если, например, человек уже болен и предпринимает действия для улучшения состояния здоровья, значит, его ждет хорошее самочувствие и весь процесс лечения пошел только на пользу. А если, например, человек задает вопрос на состояние здоровья, то данный символ рекомендует не пожалеть времени и денег для прохождения диагностики, для профилактики, да, именно заняться данным вопросом с большей ответственностью, найти хорошую клинику, отличного специалиста, может, выявление какой-то спящей болезни, да, здесь лечитесь, покупайте дорогие лекарства, нанимайте лучших докторов, можете даже поехать поправить здоровье в какой-то большой город или в другую страну, да, в санаторий. Здесь все, что вы вложите, окупится. То есть ваше здоровье будет стоить дорого, но вы сможете его купить. Вот это тот случай. Подытожим. 28 августа по Друна-Ера – это день справедливого вознаграждения за приложенные усилия. И все идет своим чередом. И в этот день важно принять результат, каким бы он ни был, и двигаться дальше с благодарностью. Я думаю, что многих из вас этот день очень порадует. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Российские фермеры бьют тревогу. Пошлины на зерновые растут. Несобранный урожай гибнет на полях. Трейдеры не принимают зерновые даже за копеечные цены.
11: Ну что, народ, новороссийскую пшеницу так и не принимает, а пошлину на пшеницу подняли уже в третий раз. За месяц была 326 рублей, потом 721, и вот 26 августа 1012 рублей становится. Это рост почти втрое за две недели. При этом экспорт в августе упал до минимума с 2010 года, всего 1,8 миллиона тонн. Хотя ожидали хотя бы 3. Причина – проблема с портами на Черном море, цена на юге падает, нагрузка на экспортера растет, а фермер как минимум уже в два раза потерял. Что делать будем?
12: Я просто не понимаю, почему об этой катастрофе все молчат. СМИ, вы где? Почему нигде нет информации об этой катастрофе? Просто смотрите, как гибнет наш урожай, как гусеницы его съедает со всех сторон. Вы просто посмотрите на этот подсолнечник. Гибнет гектары, гектары нашего урожая.
13: Прекратите издеваться над фермерами. У меня просто нету слов от того беспредела, который сейчас творится. Просто я в шоке вообще. Мало того, что на них наживаются сейчас все подряд, начиная там от агродронов там и так далее. Второе, что просто их душат ценами на дистопливо, ценами на их продукцию и так далее и тому подобное. Ну это просто ужас.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
15: Пострадавшим от ЧС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
14: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
15: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты

0: уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
1: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прямоохрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
0: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
1: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
0: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
1: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52 с половиной тысячи рублей. И это так. Тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждый

0: Каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа – 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид 2020 года в марте-апреле. Это уже макроэкономическое экономическая макрофинансовая угроза.
3: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
5: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спастись, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
3: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ. Крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала. А он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
3: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала тех, кто скептически относится к честности и прозрачности выборов в России.
8: Всех скептиков, ну вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, да. Пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который, скажем, уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Поэтому не поддакивайте.
1: Главные новости дня.
3: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
9: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их – это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
3: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже пятый раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте, это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
10: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
3: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
11: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. На кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бенза осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что...
12: Просто нету бензина в Москве. Еще ночь пришла.
13: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки солярки. И все, больше ничего нигде нет.
3: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что сейчас в России 2,5 партии, а остальные – бутафорские.
14: Я в том числе в самых больших кабинетах говорил, у нас 2,5 партии. Партия власти, КПРФ, Народно-патриотические силы, 56 организаций, все вошли от комсомольцев, из женского движения и союза офицеров. И партию власти поддерживает Слуцкий, а часть справедливая. Все остальное – это бутафория. Я никого не хочу обидеть. Но когда появляются юные пенсионеры, у которых ни структур, ни организации, ничего нет. Их только для того, чтобы кто-то плюнул на этот номер и утащить голоса. А потом все они сливаются в партию власти. Но это ненормально. Или там патриоты, а что мы не патриоты? Или там зеленые. У них ничего нет для того, чтобы реализовать экологическую политику. Но ничего нет. Ни людей, ни идей, ни голосов, ни ОП, ничего нет. Я их приглашал рядом совхоз Ленина, где лучшая экология, самые высокие зарплаты, средние 170 тысяч, где лучшие детские пионерские лагеря, детская школа, детские дома отдыха, все, что требуется для детей, включая спортивную. Приезжайте, смотрите, учитесь, берите.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
15: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве. У них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
2: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
16: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, башке. Понимаете, как какой-то Штирлиц в родинской ЭТ. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке с парашютом. Не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господину Трампу. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята, и если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да. Но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть два или три. А ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже остановился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: В Петербурге неспокойно. Военкор канал «Архангел» спецназа о подрыве машины военнослужащего.
6: Взрыв произошел утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. СМИ уже сообщают, что автомобиль принадлежал высокопоставленному военнослужащему. Погибший в Санкт-Петербурге 53-летний подполковник служил в войсках военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. По предварительным данным, водитель тоже погиб, жена госпитализирована. Супругам оторвало ноги взрывом самодельного взрывного устройства. До этого было подобное в Севастополе, и привлекли к организации и исполнению одну из антироссийских настроенных гражданок Российской Федерации. Полагаем, что и в этой ситуации будет нечто подобное, где самодельное взрывное устройство заложил завербованный биодрон. Украинские спецслужбы регулярно вербуют идиотов, предлагая им лучшую жизнь. Верить нельзя даже соседу.
5: Старую команду зовут спасать руины. Z-блок «Лейб Гусар» о попытке вернуть управленцев 20-летней давности.
6: Тут прошел слух, что в одно министерство после выборов планирует направить ударный отряд спасателей из числа работавших в команде тогдашнего министра 20 лет назад. Люди эти, во главе с министром тогда, привели в порядок совершенно убыточную отрасль, превратив ее в худо-бедно функционирующий механизм, приносящий прибыль. Должны они будут разгребать то говно, которое обильно накидали многочисленные преемники этого самого министра за прошедшие десятилетия, когда их назначали по принципу «тупой и еще тупее» и «прими, Боже, что нам не гоже». Идея хорошая, но не сработает. Да, все живы-здоровы, собрать всех можно. Однако, во-первых, это уже не те молодые люди с горящими глазами, что были 20 лет назад, а постаревшие и опороченные нравами системы чиновники. Во-вторых, методы, правила и понятия, которые действовали 20 лет назад, давно поменялись. В-третьих, денег нет. В-четвертых, сейчас у нас так не принято работать. А в-пятых, изменилась до неузнаваемости и сама отрасль. Так что, увы. Ну и вообще, это все звучит как сценарий плохого комедийного сериала где-то на ТНТ.
5: «Озон» снова в прицеле. Военкор-канал «Архангел» спецназа о налете на Башкортостан.
6: В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов вооруженных сил Украины. Двое из трех последних суток количество дронов не превышает 350 с лишним, что в сравнении с почти месяцем на 450-500 с лишним беспилотников – показательно. Минувшей ночью противник осуществил запуск не менее 267 беспилотников. Еще 51 беспилотник был в дневное время суток в прифронтовых регионах. Ключевой целью атаки стало Поволжье и Урал. По маршруту следования беспилотники сбивали над Самарской и Ульяновской областями, но цель была в Башкортостане. Там вооруженные силы Украины атаковали Благовещенск, а точнее очередной логистический центр «Озон». В районе складов наблюдается возгорание. Помимо этого, беспилотники сбивали над Стерлитамаком, где размещен нефтеперерабатывающий завод. Также украинские беспилотники ночью фиксировали над Крымом и над морем. Причем вновь использовались матки с прикрепленными к ним FPV и дронами на электротяге.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Из оператора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат вербовщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Купский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сброса. Все. Потом Акула недолго служил, считай, ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, куда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
9: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить из того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
6: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
5: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
10: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
5: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
6: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого пакета Грэма. Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На Радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Журналист рассказал, как россиян вербуют на фронт под видом объявлений об охране складов Wildberries и Озон.
13: Тысячи появились объявлений в интернете, в российском, о том, что приходите работать на охрану складов. На охрану НПЗ, на охрану складов Wildberries, на охрану складов Озона теперь тоже. И там в Питере 50-летний дядька, ему сказали, будешь склад охранять? Он сказал, буду склад охранять. Подписал документы на охрану склада и теперь уже едет в штурм. А у него трое детей. Он поэтому в штурм не хотел. Он хотел только склад охранять.
14: Обманули. Представляете?
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет. В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
16: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
15: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
16: Угу.
15: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
16: Да-да.
15: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
16: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
15: Угу.
16: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
15: Потому что новые рубежи нужно контролировать.
16: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
15: Даже после завершения активных боев?
16: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
15: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
16: Ага.
15: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
16: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
15: Ого.
16: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
15: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях. Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это

0: потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
1: Они добровольно от нее не откажутся?
0: Ни за что.
1: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
0: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% — это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
1: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
0: Угу.
1: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
0: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
1: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
0: Угу.
1: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
0: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то, ну, забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
1: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
0: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
1: То есть
0: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
1: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
0: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
1: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
0: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
1: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
0: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
1: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
0: Да.
1: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
0: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
1: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
0: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
1: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
0: Да.
1: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
0: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
1: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
0: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
1: Угу.
0: Транспорт в

0: дает, потому что водители уехали заключать контракты.
1: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
0: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
1: Да, они не берут ипотеки.
0: Они не открывают автосервисы или кофейни.
1: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
0: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
1: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий «черных лебедей». Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
0: Я уверена, что 5% – это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
1: Запас прочности истончается.
0: Да.
1: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
0: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
1: А откуда?
0: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
1: Ох, да.
0: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоя в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
1: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
0: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
1: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
0: Да.
1: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс. Его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
0: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс — это всегда признание пределов своих возможностей.
1: Ну да.
0: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
1: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
0: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
1: Угу.
0: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
1: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат.
0: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
1: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая, 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «сброс».
0: Кнопки «сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
1: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
0: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
1: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
0: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? как на них реагируют. Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
1: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
0: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
1: Да-да.
0: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
2: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
0: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны.
1: Угу.
0: Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
2: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
0: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
2: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
0: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
2: И, наконец, пятый критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее.
0: Угу.
2: Возвращение долгосрочных частных решений.
0: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
2: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
5: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
4: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
5: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
4: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
5: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
4: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости. Даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
5: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны Национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
4: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
5: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
4: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жители Дагестана жалуются на отсутствие бензина на автозаправочных станциях. А если где-то встречается, то либо очень дорогой, либо отпускают только по талонам.
9: Коню я, похоже, не попаду. Поеду завтра, потому что бензина. Бензин мне не продали. Не продают, только по талонам, говорит, продаем. Я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь. Короче, вопрос такой, где можно заправиться?
10: В этом городе нету бензина, нету света, вообще ничего не работает. Я просто, честно сказать, даже не понимаю, как здесь жить, как работать, как двигаться. Одну закрыли АЗС, вторую закрыли АЗС. А людям как жить, как двигаться, я вот не понимаю. Просто подняли бензин до 130. Где-то вообще уже практически нету. Не знаю, к чему это все ведет, но очень все странно.
11: Такой момент, Махачкале уже... По счету, наверное, пятый, шестой заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. В такой момент находится уже, не знаю, бензин квестом становится уже. По всем заправкам проезжаешь, Яндекс не отвечает. Да, вот такая ситуация, Махачкала.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
13: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
12: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
14: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
12: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинк», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
15: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Starlink уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Starlink... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
12: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава Сочи Андрей Прошунин от души поздравил родителей погибшего на СВО их сына, вручая семье посмертную награду военнослужащего.
16: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому... В торжественной обстановке я, наверное, маме вручу на долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться, и мы всегда рядом с вами. Спасибо.
17: Спасибо.
16: От души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
3: Криминальные новости.
18: В Петербурге взорвали машину с высокопоставленным военным. В микрорайоне Славянка около 10 утра 27 августа прогремел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащие в звании подполковника и его супруга, сообщила Фонтанка. По ее данным, мужчина погиб на месте. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Очевидцы рассказали изданию, что кроссовер «Джили» взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения. Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. Следком возбудил уголовное дело. Канал 112 уточняет, что погиб военный летчик. В элитной подмосковной Жуковке убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. По данным базы, тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в ее доме в деревне Жуковка с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали знакомого 17-летнего сына женщины. Что произошло в доме и что могло стать причиной убийства, выясняют следователи. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее муж Гаджи Махачев был депутатом Госдумы и вице-премьером Дагестана. В 2013 году он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Мужчина похитил 5-летнюю девочку в Дагестане и всю ночь удерживал ее в лесу, чтобы отомстить ее матери. По данным 112, 59-летний мужчина был другом отца ребенка. Пока тот уехал на заработки, друг начал ухаживать за его 44-летней женой, но получил отказ. Тогда ухажер решил сделать женщину покладистее другим способом. Он забрал ее 5-летнюю дочь из дома, увез в лес и всю ночь удерживал там, угрожая ножом. Девочку нашли и освободили. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал убить ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Житель Королева поджег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Пьяный 33-летний мужчина заметил незапертую машину на улице Тихонравова и зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на соседние автомобили. 3 сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские нашли подозреваемого там же. Он остался у места пожара и наблюдал за последствиями своего эксперимента. Поджигатели обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Его заключили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался за отчисление из школы неисправимых хулиганов.
17: Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют. И вот с ними что-то надо было делать. Какие есть для этого инструменты? Мы предложили вернуть оценку поведения, возможность поставить двойку, не сразу. Мы имели в виду замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, потом двойку. Двойку можно исправить. Говорят, а куда денется такой подросток? Ну, во-первых, их мало. И мы ездили по школам, где этот эксперимент проводился. Их очень немного, во-первых. Во-вторых, такое воздействие на подростков, сама возможность, что его могут выгнать, оно будет воздействовать и на подростка, и на родителей. Таким образом, выгонять-то придется очень немногих. Дальше у меня спрашивают, а что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы? И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение, пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить. Если мы ее не обострим, мы не найдем решения. И так и будут в интернете ролики оскорбления и избиения учителей.
3: На радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
20: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
19: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
21: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, боятся ли они выражать свое мнение о политической ситуации в стране.
22: В последнее время у нас просто митинги, те, которые за мир, они почему-то пресекаются. То есть, когда это стало модно, я понимаю, что мы политически не подкованы, мы многих моментов не знаем, да? Но когда люди хотят сказать, что остановите, мы хотим мир, ну, к примеру, да, я говорю, и это стало цензурой, я вот этого, мне этого не понятно.
23: Это карается теперь законом уже, получается.
24: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все. Все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, все растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
25: Публично о политике скорее замечаю. Нет, если и говорят, то очень дурно, и мне это не нравится. Соглашаться не надо, но и лезть против власти тоже не советую. Время сейчас не то.
26: 100% намного осторожней. Конкретно я перестал общаться со старшим поколением, конкретно с бабушкой. У меня уже начинается самоцензура, потому что я немножко опасаюсь высказать сейчас свое мнение, а почему сейчас не получается про это говорить. Но, по-моему, очевидно, почему сейчас нельзя про это говорить. Потому что у нас типа военное время, в которое надо придерживаться линии партии.
27: Я даже не знаю, что сказать. Это все незаконно. Ну, то есть, по большому счету, у общества есть
0: права на все. Что-то сказать, что-то заявить, заявить свою позицию. Ведь это всего лишь слова. Это ведь ничего не значит, это просто слова. Вот собирается группа и говорит, вот так-то и так-то, все. Мы это или рассматриваем, или не рассматриваем, прислушиваемся, или не прислушиваемся, обрабатываем как-то этот запрос. А тут нам даже не дают сказать. Но я думаю, что люди все равно найдут способ как-то обратиться к народу, к обществу.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске, в Башкортостане, ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да?
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и «Стерлитамак» в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже остановился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
6: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье, говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
5: Пусто. простые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
6: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
9: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
9: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
9: О чем именно?
8: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
9: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
9: Ну, смотри. Электроника едет из

0: дальнобойная бомба туда просто не достанет.
1: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
0: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
1: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
0: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
1: Заканчивались ракеты.
0: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
1: И какое решение?
0: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
1: Да ладно.
0: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
1: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
0: Вот-вот.
1: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
0: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
1: И сколько времени ушло на разработку?
0: Всего 8 месяцев.
1: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
0: Да.
1: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
0: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
1: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
0: Что?
1: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
0: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
1: Давай.
0: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
1: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий, и вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
0: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
1: Уничтожение крейсера «Москва», например.
0: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
1: 1500?
0: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
1: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
0: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
1: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
0: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
1: Прямо на лодке?
0: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
1: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там

0: Lockheed Martin еще не забрали этот рынок под себя. Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий?
1: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да, если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
0: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
1: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал. Что за кульминация?
1: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
1: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
0: Ничего себе!
1: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
0: Сверхсекретные радары, системы управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
0: С стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
4: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нет, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
3: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
3: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
7: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как... Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
3: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
8: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
9: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин, ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
3: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх о том, что нужды в новых поправках в Конституцию России сейчас нет.
11: Возвращаясь к встрече президента с депутатами 27 июля текущего года, президент обозначил две задачи, с которыми, на его взгляд, и, безусловно, это так, Государственная Дума справилась, ну и Федеральное собрание в целом, это укрепление суверенитета и отстаивание национальных интересов. И вот те поправки, которые были внесены в 2020 году в Конституцию, они как раз в основном были вокруг этих двух тем, этих двух направлений. Здесь, мне кажется, нам надо еще усваивать и осваивать, и наполнять с точки зрения реализации это все в текущем законодательстве. Так что здесь, мне кажется, фронт работы, и я бы сказал так, что рубашка на вырост, она еще достаточно с запасом прочности, так что нам есть куда расти дальше. Поэтому здесь пока я не вижу каких-то, ну, по крайней мере, объективных, на мой взгляд, потребностей в корректировке Конституции. Ну, а потом сама Конституция все-таки это такой акт, который регулирует базовые отношения.
2: Главные новости дня.
12: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Исак.
13: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
12: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
14: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
12: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
15: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Starlink уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Starlink... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
12: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве.
16: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
19: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
18: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
19: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
20: Садим воду, муляку. Из лужи. Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
3: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды и много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
21: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
3: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти две недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
21: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За две недели. Две полторашки воды, все. Всех наших. Я ужас. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
3: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто, можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
18: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем, о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
1: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
18: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
4: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году? Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
18: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
1: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий на канале «Соловьев Лайв» Сергей Мардан за социализацию детей с помощью подзатыльников.
6: Вам не кажется, что это абсолютно ненормальное отношение в обществе вот к тому, что называется словом «дети»? Детям можно все. Дети не подчиняются правилам. Дети должны расти в состоянии творческой свободы и самовыражения. Откуда эта хрень вообще взялась? Ребенок растет и социализируется в рамках того общества, в котором ему жить. В этом обществе существует правило. И чем раньше пап с мамой объяснят ему наглядно, и если надо с помощью подзатыльника, что нельзя царапать гвоздем в лифте, тем ребенку же будет проще. Потому что детский подростковый вандализм, проблема не придумана, она всегда была. У кого-то она проходит, кто-то, в общем, об этом вспоминает со стыдом, а кто-то, в общем, идет так поступательно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Глубоко под мягким вулканическим торфом турецкой Каппадокии скрывается многоярусный подземный город Деринкую, уходящий под землю на десятки метров. Тысячи людей веками жили в этой каменной темноте, но самые нижние запечатанные секции до сих пор хранят тайны, способные радикально перевернуть наше представление о древних цивилизациях. Давайте же спустимся по узким туннелям в сердце этой грандиозной подземной загадки. Город Деринкую был случайно обнаружен местным жителем в 60-х годах 20 века. Во время обычного ремонта жилого дома, когда каменная стена одной из комнат неожиданно обвалилась, открыв темный проход в бесконечные лабиринты. Деринкую уходит под землю на 8 видимых этажей, вмещая в себе подземные школы, церкви, продовольственные склады и вентиляционные шахты. Но нижние уровни остаются недоступными для широкой публики из-за обрушения и строгого запрета Министерства культуры. Сторонники популярной теории палеоконтакта и альтернативных цивилизаций, такие как известный писатель Эрих фон Деникин, утверждают, что Деринкую построили вовсе не люди, а древние астронавты или выжившие после глобального катаклизма представители высокоразвитого разума. Исследователи подземной архитектуры отмечают сложнейшую систему гидроизоляции и гигантские круглые каменные двери-жернова, которыми древние жители надежно запирались изнутри от любой опасности. Причем открыться они могли только с внутренней стороны. Профессиональные археологи из Министерства культуры Турции объясняют строительство этого титанического убежища жизненной необходимостью спасаться от масштабных набегов персидских и арабских завоевателей в византийскую эпоху. По мнению ученых, нижние ярусы просто использовались как глубокие цистерны для питьевой воды и захоронения, а закрытые секции опасны для посещения из-за высокого риска обрушения рыхлого туфа и скопления опасного углекислого газа, Многие эксперты отмечают невероятную точность вентиляционных шахт, которые достигали глубины 80 метров, что для античного периода является выдающимся инженерным достижением. И тем не менее, аура глубокой тайны вокруг нижних уровней Деренкую, куда боятся спускаться даже опытные спелеологи, продолжает манить исследователей и искателей приключений со всего мира, верящих, что там спрятано нечто большее, чем просто склады с зерном. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 28 августа. Сейчас я вытяну руну, и мы посмотрим, какой же совет они нам дадут, какую подсказку. Итак, выпала руна Ера. И в такой день это символ урожая, награды, это циклы природы. Классная руна, она говорит о том, что пришло время пожинать плоды прошлых усилий. Это день закономерных результатов, что было посеяно, то и взошло. Знаете, и Ера несет гармонию, это справедливость, напоминание о том, что всему свое время. Здесь еще можно сказать, что такая руна в нас воспитывает терпение. То есть, если вы посеяли свой урожай, то нужно время для того, чтобы он взошел и для того, чтобы его собрать, да? Не бывает так, вот сегодня засеял, а завтра уже собираешь. Нет, вот здесь тоже очень важно терпение. В работе Ера указывает на завершение, может, какого-то этапа и получение результата. Может, получите зарплату, может, премию, может, долго ждали отпуск и, наконец-то, вам все одобрится, да? Если вы давно трудились, например, над проектом, в этот день можно увидеть первые итоги или даже награду за старание, да? Это благоприятный день для заключения сделок, для подведения итогов, для анализа проделанного пути. А финансово руна сулит стабильность, да? То есть, возможно, опять же, премии, выплаты, но также и напоминание, что все зависит от вашего вложенного труда. Если до этого трудились, вспахивали свою почву, поле, да, то будете иметь результат. В отношениях Ера говорит о естественном развитии. То есть день какой-то такой внутренней общей семейной гармонии, равновесия. В паре отношения могут выйти на новый уровень доверия, стабильности, а также решения каких-то, может быть, общих бытовых семейных вопросов. А вот для тех, кто ищет любовь, Ера обещает судьбоносные встречи, смотрим в оба, но не мгновенную страсть, а вот ту связь, которая будет развиваться постепенно, день за днем, чтобы перерасти в настоящие отношения, в чистую, красивую любовь. По здоровью Ера отвечает за органы пищеварительной системы. И если, например, человек уже болен и предпринимает действия для улучшения состояния здоровья, значит, его ждет хорошее самочувствие и весь процесс лечения пошел только на пользу. А если, например, человек задает вопрос на состояние здоровья, то данный символ рекомендует не пожалеть времени и денег для прохождения диагностики, для профилактики, да, именно заняться данным вопросом с большей ответственностью, найти хорошую клинику, отличного специалиста, может, выявление какой-то спящей болезни, да, здесь лечитесь, покупайте дорогие лекарства, нанимайте лучших докторов, можете даже поехать поправить здоровье в какой-то большой город или в другую страну, да, в санаторий. Здесь все, что вы вложите, окупится, то есть ваше здоровье будет стоить дорого, но вы сможете его купить. Вот это тот случай. Подытожим. 28 августа по Друна Ера – это день справедливого вознаграждения за приложенные усилия. И все идет своим чередом. И в этот день важно принять результат, каким бы он ни был, и двигаться дальше с благодарностью. Я думаю, что многих из вас этот день очень порадует. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Российские фермеры бьют тревогу. Пошлины на зерновые растут. Несобранный урожай гибнет на полях. Трейдеры не принимают зерновые даже за копеечные цены.
10: Ну что, народ, новороссийскую пшеницу так и не принимает, а пошлину на пшеницу подняли уже в третий раз за месяц. Была 326 рублей, потом 721, и вот 26 августа 1012 рублей становится. Это рост почти втрое за две недели. При этом экспорт в августе упал до минимума с 2010 года, всего 1,8 миллиона тонн. Хотя ожидали хотя бы 3. Причина – проблема с портами на Черном море, цена на юге падает, нагрузка на экспортера растет, а фермер как минимум уже в два раза потерял. Что делать будем?
11: Я просто не понимаю, почему об этой катастрофе все молчат. СМИ, вы где? Почему нигде нет информации об этой катастрофе? Просто смотрите, как гибнет наш урожай, как гусениц его съедает со всех сторон. Вы просто посмотрите на этот подсолнечник. Гибнет гектары, гектары нашего урожая.
12: Прекратите издеваться над фермерами. У меня просто нету слов от того беспредела, который сейчас творится. Просто я в шоке вообще. Мало того, что на них наживаются сейчас все подряд, начиная там от агродронов там и так далее. Второе, что просто их душат ценами на дизтопливо, ценами на их продукцию и так далее и тому подобное. Ну это просто ужас.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
14: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
13: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
14: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
13: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа

0: растет тревожность из-за эксклавной уязвимости, даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса – не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
1: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
0: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
1: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
0: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока.

0: все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Доверия государству нет. Каждый второй банк столкнулся с оттоком вкладов. Россияне массово выносят наличку под матрас. В июле как минимум 152 из 300 кредитных организаций столкнулись со стремительным сокращением средств клиентов на депозитах. Граждане начали забирать деньги со срочных вкладов. В то же время россияне впервые с 2022 года назвали наличные лучшим способом хранить сбережения. Согласно августовскому опросу «Инфом», таких 37%. Аналогичные данные и у фонда «Общественное мнение». 37% опрошенных предпочитают хранить деньги дома. Такого недоверия к банкам страна давно не видела, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: А сколько денег сняли со счетов, с депозитов населения, да? Вот сейчас последняя цифра на 25 августа, 390 миллиардов рублей снято за 3 недели с небольшим в августе со счетов населением и бизнесом, да? С начала года 2,9 триллиона рублей. Это вообще такого не было никогда. Ее масштабы только нарастают. В банковской системе колоссальных размеров дыра, кассовый разрыв. Что такими темпами деньги не выносили даже в ковид-20 года в марте-апреле. Это уже макрофинансовая угроза.
3: Глава Сбера, на который приходится почти половина банковских сбережений россиян, Герман Греф, отмечал значительный отток средств из банковской системы в наличные в июле. По данным ЦБ, всего за полгода, с февраля по июль, россияне вынесли из банков почти 3 триллиона рублей, а сумма наличных в обращении превысила 21,5 триллион. Причина комплексная, рассказывает финансовый аналитик Андрей Богданов.
5: Это признак того, что, с одной стороны, бизнес мрет, малый и средний бизнес пытаются спасти, уходя в кэш, чтобы их не задушили этими безумными налогами, да, НДСами, отменной упрощенки, люди снимают деньги, идут в оплату кэшем. Мы такого не видели. Раньше деньги снимали, но через месяц они возвращались. А тут их каждый месяц снимают, они вообще не возвращаются. Ни через кассовые аппараты, ни через терминалы оплаты, ни через что. Это чисто 90-е годы.
3: Как следствие, страдают банки, даже самые стабильные в прошлом. Банкирам ничего не остается, как просить помощи у государства, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Российские банки сами в беде. Именно почему? Потому что нет возврата кредитов, а с другой стороны, обезумевшее население бежит и забирает деньги. Но, как вы понимаете, когда по банку бьют с двух концов, даже самый крепкий банк не выдерживает. Такая неприятная тема для многих вкладчиков. Значит, скажем, есть крупнейший российский банк ВТБ, крупный, богатый, толстый, как всем кажется, но не очень крепкий. Он должен соответствовать некоторым нормативам Центрального банка по достаточности капитала, а он их не может выполнить, у него денег нет. И он сейчас уже срочно просит, чтобы государство подполнило его капитал, подбросил деньжат Костину, а иначе он не выполнит нормативы, его надо будет закрывать.
3: И не дать денег государство не может, иначе запустит цепную реакцию банкопада. Поэтому приходится спасать банки и еще больше увеличивать гигантскую дыру в бюджете, которая за первое полугодие достигла 6 триллионов рублей, превысив годовой план дефицита на треть. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала тех, кто скептически относится к честности и прозрачности выборов в России.
8: Всех скептиков, ну вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, да, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который, скажем, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Поэтому не поддакивайте.
1: Главные новости дня.
3: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
9: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, Но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
3: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже пятый раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
10: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось вот где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95, 98, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
3: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
11: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. И на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве. Еще ночь пришла.
12: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. Я сейчас буквально при въезде в Воронеж, осталось буквально 60 километров, по пути встречаются заправки солярки. И все, больше ничего нигде нет.
3: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что сейчас в России 2,5 партии, а остальные – бутафорские.
13: Я в том числе в самых больших кабинетах говорил. У нас 2,5 партии. Партия власти, КПРФ, Народно-патриотические силы, 56 организаций, все вошли от комсомольцев, из женского движения и союза офицеров. И партию власти поддерживает Слуцкий, а часть справедливая. Все остальное – это бутафория. Я никого не хочу обидеть. Но когда появляются юные пенсионеры, у которых ни структур, ни организации, ничего нет. Их только для того, чтобы кто-то плюнул на этот номер и утащить голоса, а потом все они сливаются в партию власти. Но это ненормально. Или там патриоты, а что мы не патриоты? Или там зеленые. У них ничего нет для того, чтобы реализовать экологическую политику. Но ничего нет. Ни людей, ни идей, ни голосов, ни ОП, ничего нет. Я их приглашал вот рядом в совхоз Ленина, где лучшая экология, самые высокие зарплаты, средние 170 тысяч, где лучшие детские пионерские лагеря, детская школа, детские дома отдыха, все, что требуется для детей, включая спортивных. Приезжайте, смотрите, учитесь, берите.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
14: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
2: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
15: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской ЭД. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле. Мысли слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу, ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один, вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господину Трампу. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но Это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть 2 или 3. А ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да?
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: В Петербурге неспокойно. Военкор канал «Архангел» спецназа подрыве машины военнослужащего.
6: Взрыв произошел утром 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе. СМИ уже сообщают, что автомобиль принадлежал высокопоставленному военнослужащему. Погибший в Санкт-Петербурге 53-летний подполковник служил в войсках военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. По предварительным данным, водитель тоже погиб, жена госпитализирована. Супругам оторвало ноги взрывом самодельного взрывного устройства. До этого было подобное в Севастополе, и привлекли к организации и исполнению одну из антироссийских настроенных гражданок Российской Федерации. Полагаем, что и в этой ситуации будет нечто подобное, где самодельное взрывное устройство заложил завербованный биодрон. Украинские спецслужбы регулярно вербуют идиотов, предлагая им лучшую жизнь. Верить нельзя даже соседу.
5: Старую команду зовут спасать руины. Z-блок, лейб «Гусар» о попытке вернуть управленцев 20-летней давности.
6: Тут прошел слух, что в одно министерство после выборов планирует направить ударный отряд спасателей из числа работавших в команде тогдашнего министра 20 лет назад. Люди эти, во главе с министром тогда, привели в порядок совершенно убыточную отрасль, превратив ее в худо-бедно функционирующий механизм, приносящий прибыль. Должны они будут разгребать то говно, которое обильно накидали многочисленные преемники этого самого министра за прошедшие десятилетия, когда их назначали по принципу «тупой и еще тупее» и «прими, Боже, что нам не гоже». Идея хорошая, но не сработает. Да, все живы-здоровы, собрать всех можно. Однако, во-первых, это уже не те молодые люди с горящими глазами, что были 20 лет назад, а постаревшие и опороченные нравами системы чиновники. Во-вторых, методы, правила и понятия, которые действовали 20 лет назад, давно поменялись. В-третьих, денег нет. В-четвертых, сейчас у нас так не принято работать. А в-пятых, изменилась до неузнаваемости и сама отрасль. Так что, увы. Ну и вообще, это все звучит как сценарий плохого комедийного сериала где-то на ТНТ.
5: Озон снова в прицеле. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Башкортостан.
6: В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов вооруженных сил Украины. Двое из трех последних суток количество дронов не превышает 350 с лишним, что в сравнении с почти месяцем на 450-500 с лишним беспилотников показательно. Минувшей ночью противник осуществил запуск не менее 267 беспилотников. Еще 51 беспилотник был в дневное время суток в прифронтовых регионах. Ключевой целью атаки стало Поволжье и Урал. По маршруту следования беспилотники сбивали над Самарской и Ульяновской областями, но цель была в Башкортостане. Там вооруженные силы Украины атаковали Благовещенск, а точнее очередной логистический центр «Озон». В районе складов наблюдается возгорание. Помимо этого, беспилотники сбивали над Стерлитамаком, где размещен нефтеперерабатывающий завод. Также украинские беспилотники ночью фиксировали над Крымом и над морем. Причем вновь использовались матки с прикрепленными к ним FPV и дронами на электротяге.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Из оператора дронов штурмовики за 7 дней. О чем молчат вербовщики студентов войска ППЛА? Последние полгода Минобороны развернула массовую агитацию студентов по всей стране в беспилотные войска. Вербовщики обещают золотые горы, отдельный контракт, служба вдали от фронта и возможность уволиться через год. Но в реальности все иначе. Студентам дают на подпись стандартный контракт с Минобороны, который автоматически продлевается после его завершения. Но самое важное, операторы дронов находятся в непосредственной близости от линии фронта и часто гибнут. Максим Купский подписал контракт в мае. Его сразу отправили на первую линию. Сказали, лучше учиться в реальных условиях. Там он потерял многих своих товарищей.
7: Шин тоже получил ранение, отличился и попал просто в штурма. Типу сначала перебило ногу, он остался лежать в поле, пытался ползти, но добили сброса. Все. Потом Акула недолго служил, что-то ему лет было 20, по-моему, просто на сбросах работал. Мавик взлетел, у него граната расчехованная в руке осталась, но не среагировал. Ну, он ее успел откинуть, но там что-то... В общем, куда-то ему осколок попал, и там то ли не увидели, то ли еще что-то такое, пока его довезли на эвак, он уже вытек.
0: Данные о количестве студентов, подписавших контракт, разглашать строго запрещено, особенно после того, как стало известно о нескольких погибших парнях. На сегодняшний день известно о более чем 1300 студентов, которые подписали контракт. Вербовщики работают не только со студентами. Они размещают объявления о работе, которое не соответствует действительности. Недавно для афиши использовали фото действующего военного без его согласия. В объявлении говорилось, что требуются повара в тыловые войска. Однако таких войск не существует, говорит солдат.
8: Такие объявления – это обман. Идут в военкомат, чтобы быть на спецоперации тыловиками, а по итогу оказываются в штурмах. Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать.
0: Все это только подтверждает слова военкора о нехватке людей на фронте, поэтому командиры часто возвращают недолеченных бойцов прямо из госпиталей. Таких историй становится все больше, говорит юрист Юрий Кривенко.
9: Раненых очень много. Наверное, те мощности, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, их не хватает. И поэтому у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: По словам военкора, все эти методы не покрывают дефицит в живой силе. В последнее время все чаще звучат фразы о второй волне мобилизации, хотя официально ее отрицают на всех уровнях. Однако в Госдуме на днях проговорились, что СВО может продлиться до 2030 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
6: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
5: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
10: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году. Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
5: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
6: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Журналист рассказал, как россиян вербуют на фронт под видом объявлений об охране складов Wildberries и Озон.
13: Тысячи появились объявлений в интернете, в российском, о том, что приходите работать на охрану складов. На охрану НПЗ, на охрану складов Wildberries, на охрану складов Озона теперь тоже. И там в Питере 50-летний дядька, ему сказали, будешь склад охранять? Он сказал, буду склад охранять. Подписал документы на охрану склада и теперь уже едет в штурм. А у него трое детей. Он поэтому в штурм не хотел. Он хотел только склад охранять.
14: Обманули. Представляете?
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет. В эфире «Разбор дня». 7% именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
16: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
15: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
16: Угу.
15: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
16: Да-да.
15: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
16: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
15: Угу.
16: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
15: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
16: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
15: Даже после завершения активных боев?
16: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
15: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
16: Ага.
15: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
16: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
15: Ого.
16: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
15: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях. Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
16: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
15: Почему? Если санкции снимают?
16: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно

0: риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% — это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
1: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
0: Угу.
1: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
0: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
1: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
0: Угу.
1: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
0: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то, ну, забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
1: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
0: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
1: То есть
0: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
1: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
0: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
1: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве и заморозка не дает передышку?
0: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
1: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
0: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
1: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
0: Да.
1: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
0: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
1: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
0: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
1: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
0: Да.
1: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
0: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
1: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
0: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
1: Угу.
0: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
1: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
0: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают

0: детей, потому что не знают, что будет через год.
1: Да, они не берут ипотеки.
0: Они не открывают автосервисы или кофейни.
1: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
0: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
1: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий черных лебедей. Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
0: Я уверена, что 5% — это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
1: Запас прочности истончается.
0: Да.
1: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
0: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
1: А откуда?
0: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
1: Ох, да.
0: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоя в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
1: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
0: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
1: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
0: Да.
1: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс, его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
0: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс — это всегда признание пределов своих возможностей.
1: Ну да.
0: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
1: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
0: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
1: Угу.
0: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
1: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат?
0: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
1: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая, 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «сброс».
0: Кнопки «сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
1: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
0: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
1: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
0: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
1: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
0: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
1: Да-да.
0: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
1: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
0: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны.
1: Угу.
0: Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
1: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
0: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
1: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
0: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
1: И, наконец, пятый критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее.
0: Угу.
1: Возвращение долгосрочных частных решений.
0: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
1: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
4: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
3: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
4: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссию. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом калининградские регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
3: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого не будет. В то же время Литва обещает уничтожить военную мощь Калининграда в случае нападения.
4: Военную инфраструктуру Калининградской области могут уничтожить превентивными ударами еще до подхода подкреплений из Москвы. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы Антанас Валёнис, добавив, что при любой эскалации самый западный регион России станет первой целью НАТО, и такой сценарий не раз обсуждали на разных площадках.
3: Понятно, что звучит как сюжет боевика, но калининградцы воспринимают это нервно. В местных пабликах снова растет тревожность из-за эксклавной уязвимости, даже несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. А теперь о том, что Балтийскую косу пора спасать. Правда, от нас же самих. Машины, палатки, мусор. И никакого уважения к хрупкой природе. Власти предлагают создать на косе парк с особым статусом. Типа не просто повесить таблички «не сорить», а реальную прям охрану. Мол, Балтийская коса – не полоска земли между морем и заливом. И не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
4: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
3: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а сядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
4: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
3: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели 500 мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52 с половиной тысячи рублей. И это так. Тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жители Дагестана жалуются на отсутствие бензина на автозаправочных станциях. А если где-то встречается, то либо очень дорогой, либо отпускают только по талонам.
8: Коню я, похоже, не попаду. Поеду завтра, потому что бензина. Бензин мне не продали. Не продают, только по талонам, говорит, продаем. Я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь. Короче, вопрос такой, где можно заправиться?
9: В этом городе нету бензина, нету света, вообще ничего не работает. Я просто, честно сказать, даже не понимаю, как здесь жить, как работать, как двигаться. Одну закрыли АЗС, вторую закрыли АЗС. А людям как жить, как двигаться, я вот не понимаю. Просто подняли бензин до 130, где-то вообще уже практически нету. Не знаю, к чему это все идет, но очень все странно.
10: Такой момент в Махачкале уже... Не знаю, уже по счету, наверное, 5-6 заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. Уже такой момент находится уже, не знаю, бензин квестом становится уже. По всем заправкам проезжаешь, Яндекс не отвечает. Да, вот такая ситуация Махачкала.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу 2 спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
12: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще 3 спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
11: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink, но пока не очень получается, говорит говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
13: Бюро 1440 звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
11: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинк», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
14: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у «Старлинка» уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над «Старлинком», если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера, опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
11: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Сочи Андрей Прошунин от души поздравил родителей погибшего на СВО их сына, вручая семье посмертную награду военнослужащего.
15: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу на долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться, и мы всегда рядом с вами. Спасибо.
16: Спасибо.
15: От души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Криминальные новости.
17: В Петербурге взорвали машину с высокопоставленным военным. В микрорайоне Славянка около 10 утра 27 августа прогремел сильный взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащие в звании подполковника и его супруга, сообщила Фонтанка. По ее данным, мужчина погиб на месте. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Очевидцы рассказали изданию, что кроссовер «Джили» взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения. Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. Следком возбудил уголовное дело. Канал 112 уточняет, что погиб военный летчик. В элитной подмосковной Жуковке убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. По данным базы, тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в ее доме в деревне Жуковка с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве задержали знакомого 17-летнего сына женщины. Что произошло в доме и что могло стать причиной убийства, выясняют следователи. Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Ее муж Гаджи Махачев был депутатом Госдумы и вице-премьером Дагестана. В 2013 году он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте. Мужчина похитил 5-летнюю девочку в Дагестане и всю ночь удерживал ее в лесу, чтобы отомстить ее матери. По данным 112, 59-летний мужчина был другом отца ребенка. Пока тот уехал на заработки, друг начал ухаживать за его 44-летней женой, но получил отказ. Тогда ухажер решил сделать женщину покладистее другим способом. Он забрал ее 5-летнюю дочь из дома, увез в лес и всю ночь удерживал там, угрожая ножом. Девочку нашли и освободили. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал убить ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Житель Королева поджег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Пьяный 33-летний мужчина заметил незапертую машину на улице Тихонравова и зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на соседние автомобили. 3 сгорели полностью, еще 3 получили повреждения. Полицейские нашли подозреваемого там же. Он остался у места пожара и наблюдал за последствиями своего эксперимента. Поджигатели обвиняют в умышленном уничтожение чужого имущества. Его заключили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался за отчисление из школы неисправимых хулиганов.
16: Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют. И вот с ними что-то надо было делать. Какие есть для этого инструменты? Мы предложили вернуть оценку поведения, возможность поставить двойку, не сразу. Мы имели в виду замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, потом двойку. Двойку можно исправить. Говорят, а куда денется такой подросток? Ну, во-первых, их мало. И мы ездили по школам, где этот эксперимент проводился. Их очень немного, во-первых. Во-вторых, такое воздействие на подростков, сама возможность, что его могут выгнать, оно будет воздействовать и на подростка, и на родителей. Таким образом, выгонять-то придется очень немногих. Дальше у меня спрашивают, а что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы? И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение, пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить. Если мы ее не обострим, мы не найдем решения. И так и будут в интернете ролики оскорбления и избиения учителей.
2: На радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
18: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность, для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в какой-то военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
19: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, боятся ли они выражать свое мнение о политической ситуации в стране.
20: В последнее время у нас просто митинги, те, которые за мир, они почему-то пресекаются. То есть, когда это стало модно, я понимаю, что мы политически не подкованы, мы многих моментов не знаем, да? Но когда люди хотят сказать, что остановите, мы хотим мир, ну, к примеру, да, я говорю, и это стало цензурой, я вот этого, мне этого не понятно.
21: На это карается теперь законом уже, получается.
22: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все. Все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
23: Лично о политике скорее замечаю. Нет, если и говорят, то очень дурно, и мне это не нравится. Соглашаться не надо, но и лезть против власти тоже не советую. Время сейчас не то.
24: 100% намного осторожней. Конкретно я стал вообще, перестал точнее общаться со старшим поколением, конкретно с бабушкой. У меня уже начинается самоцензура, потому что я немножко опасаюсь высказать сейчас свое мнение, а почему сейчас не получается про это говорить. Но, по-моему, очевидно, почему сейчас нельзя про это говорить. Потому что у нас типа военное время, в которое надо придерживаться линии партии.
25: Я даже не знаю, что сказать. Это все незаконно. Ну, то есть, по большому счету, у общества есть права на все. Что-то сказать, что-то заявить. Заявить свою позицию. Ведь это всего лишь слова. Это ведь ничего не значит. Это просто слова. Вот собирается группа и говорит, вот так-то и так-то. Все. Мы это или рассматриваем, или не рассматриваем, прислушиваемся, или не прислушиваемся, обрабатываем как-то этот запрос. А тут нам даже не дают сказать. Но я думаю, что люди все равно найдут способ как-то обратиться к народу, к обществу.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов – На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске, в Башкортостане, ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса – 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят, военкоры.
5: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
6: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье, говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
5: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
6: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 14-го года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
9: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
9: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
9: О чем именно?
8: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
7: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
7: Ну, смотри,
9: Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
8: А внутри страны происходит только финальная сборка?
9: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
8: Не в гаражах, судя по всему.

0: на неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
1: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
0: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
1: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
0: Заканчивались ракеты.
1: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
0: И какое решение?
1: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
0: Да ладно.
1: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
0: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
1: Вот-вот.
0: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
1: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
0: И сколько времени ушло на разработку?
1: Всего 8 месяцев.
0: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
1: Да.
0: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
1: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
0: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
1: Что?
0: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
0: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
0: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
0: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
0: 1500.
1: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
0: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
1: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
0: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
1: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
0: Прямо на лодке?
1: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне.

0: сотни боевых действий.
1: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да, если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы — это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
0: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
1: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал. Что за кульминация?
1: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
1: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
0: Ничего себе!
1: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили? Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
4: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
3: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
3: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
7: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
3: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
8: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
9: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
3: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх о том, что нужды в новых поправках в Конституцию России сейчас нет.
11: Возвращаясь к встрече президента с депутатами 27 июля текущего года, президент обозначил две задачи, с которыми, на его взгляд, и, безусловно, это так, Государственная Дума справилась, ну и Федеральное собрание в целом, это укрепление суверенитета и отстаивание национальных интересов. И вот те поправки, которые были внесены в 2020 году в Конституцию, они как раз в основном были вокруг этих двух тем, этих двух направлений. Здесь, мне кажется, нам надо еще усваивать и осваивать, и наполнять с точки зрения реализации это все в текущем законодательстве. Так что здесь, мне кажется, фронт работы, и я бы сказал так, что рубашка на вырост, она еще достаточно с запасом прочности, так что нам есть куда расти дальше. Поэтому здесь пока я не вижу каких-то, ну, по крайней мере, объективных, на мой взгляд, потребностей в корректировке Конституции. Ну, а потом сама Конституция все-таки это такой акт, который регулирует базовые отношения.
2: Главные новости дня.
12: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Исак.
13: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
12: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
14: Бюро 1440 звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
12: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинк», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
15: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Starlink уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Starlink... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
12: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве.
16: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Орбан ушел, Россия стала угрозой. Военкор Живов о резком развороте внешней политики Венгрии.
19: Будапешт в своем новом внешнеполитическом курсе после смены правительства назвала Россию угрозой для страны, Европы и всей мировой системы. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгенскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», говорится в заявлении венгерского правительства. Отмечается, что новый курс знаменует разрыв с внешней политикой бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Также в документе содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Еще цитата. «Мы поддерживаем все усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности, чтобы начать переговоры о гарантиях». Вот такие дела, товарищи.
18: Пустые угрозы. Военкор Живов о предупреждении Захаровой британцам.
19: Мария Захарова заявила, что Москва может ответить на атаки вооруженных сил Украины с применением британского оружия ударами на объекты Британии на Украине и за ее пределами. Она подчеркнула, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами Storm Shadow и технологиями для их производства. Она также сказала, что Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению специальной военной операции, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Как всегда, угрозы, угрозы, угрозы. Но их никто не реализует. Россия может ответить, но может и не отвечать. Но вот в чем нюанс. Каждая угроза делает врага злее и решительнее. Тут либо надо прекращать угрожать, либо прекращать жалеть свою зарубежную недвижимость. Третьего не дано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Это не как в кино. Солдаты 70-го мотострелкового полка показали, как добывают воду из луж. Снабжения нет уже 2 недели. Ситуация на фронте сложная. С этой фразы в последнее время начинают в свои обзоры все военкоры. По их словам, у ВСУ сейчас появилось огромное количество беспилотников. Это затрудняет передвижение солдат, влияет на логистику и снабжение. Военнослужащие 70-го мотострелкового полка на Донецком направлении после одного из налетов дронов оказались отрезанными от своих. Вернуться на позиции бойцы не могут уже 2 недели. Свои запасы закончились, а подвести продукты сложно. Солдаты вынуждены пить воду из луж, которую они фильтруют с помощью влажных салфеток.
20: Садим воду, муляку.
21: Из лужи.
20: Из лужи, да. Пить хочется. Через влажные салфетки.
3: Командование ситуации знает, но помочь бойцам не может. Отправить провизию в зону, которую контролируют дроны, нереально. Подобных случаев на фронте очень много. Жительница Перми Анастасия Сауся рассказала, что ее брат на нуле. Он жалуется на ужасные условия. У них нет ни еды, ни воды и много раненых. В отчаянии девушка записала видеообращение к президенту.
22: Путин Владимир Владимирович, обращаюсь я к вам. Пацанам на передке живется очень плохо. До них не доходит тушенка, их выкидывают в помойку. Помойку выкидывают. До них на передок ничего не доходит. Они голодают там, парни. Их расстреливают там. А вы почему не обращаете на это внимание? Сейчас я записываю видео. И хочу, чтобы это видео до вас дошло.
3: Эвакуация раненых с поля боя – это огромная проблема. Военнослужащий Максим Морощуков получил тяжелое ранение в результате налета беспилотника. Из своего отряда он остался один. В эвакуации ему отказали из-за опасной зоны. Командир сказал спасаться самому. Почти две недели Максим полз к своим позициям. На половине дороги у него закончились продукты.
0: Птичка, чуть руку не оторвала. В болоте воды набрал. За две недели. Две полторашки воды, все. Всех наших. Я ужас. Мне еще откатываться 10 километров. Трупов просто.
3: Максиму Морщукову чудом удалось добраться до своих. Говорит, что на 10-й день уже перестал верить, что выживет. Сейчас он в госпитале, лишился ноги и руки. На СВО возвращаться больше не хочет. Говорит, что командованию нет никакого дела на жизни солдат. Главное – это выполнить поставленную задачу любым способом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто, можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
18: Редкие визиты, тревожные последствия. Товарищ Артем, о том, когда директора ЦРУ приезжали в СССР и Россию.
4: За всю историю зафиксировано всего несколько публично известных поездок действующих руководителей американской разведки в Москву. Октябрь 1992 года. Роберт Гейтс. Первый в истории официальный визит действующего директора в Москву, состоявшийся уже после распада Союза. Гейтс провел встречи с президентом Борисом Ельциным и руководством российских спецслужб для обсуждения возможного взаимодействия. В августе 2000 года директор управления Джордж Теннет находился с официальным визитом в Москве. Визит состоялся на фоне трагедии с подлодкой «Курск». Март 2016 года. Джон Бреннан. Негласный визит, информация о котором раскрылась российской стороной уже после его завершения. Прошли закрытые переговоры с представителями Федеральной службы безопасности. Ноябрь 2021 года. Уильям Бёрнс. Поездка по поручению президента США Джо Байдена на фоне стягивания войск к украинской границе. Август 2026 года. Джон Рэдклифф. Первый известный визит в Россию после начала боевых действий на Украине. Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Как видите, визиты директоров ЦРУ не сулят ничего хорошего нашей стране.
18: Болезнь есть, названия нет. Иван Отраковский о массовом уничтожении свиней в Омской области.
5: Региональное управление ветеринарии Омской области сообщило об особо опасной болезни, которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей. Название заболевания власти не раскрывают. В зараженных районах у жителей изымают и уничтожают животных. Введен карантин и запрет на разведение свиней. Вернуться к их содержанию разрешат только через год после окончания ограничений. Заболевания власти не раскрывают. Подобное я уже много раз слышал. Помним массовый убой скота в этом году. Ничего не утверждаю, ибо не владею полностью информацией по данному случаю. Но кажется, скот на Руси продолжают вырезать. Нам готовят голод.
18: Снова в страну дураков. Военкор-канал «Товарищ Артем» публикует письмо Игоря Стрелкова о возможных договоренностях Трампа и Путина.
4: Полностью провалившись в Иране, Соединенные Штаты в лице Трампа решили наверстать в России. То есть сыграть по той же схеме, о которой много раз писалось и говорилось. Добиться капитуляции нас на условиях Трампа. А условия Трампа таковы. Россия становится прокси Соединенных Штатов против Китая. То есть полная капитуляция, а взамен этого Соединенные Штаты пообещают, подчеркиваю, пообещают, не вводить калечащие санкции из так называемого «пакета Грэма». Ну и еще там что-нибудь пообещают. Например, не давать Украине разведданных. Естественно, выполнять никто ничего не будет. Однако даже если бы вдруг Соединенные Штаты захотели всерьез выполнить свои обещания, то они бы не смогли этого сделать. Потому что на Украину действует несколько сил, в том числе Великобритания, которая, естественно, найдет возможность сорвать эти договоренности. Поэтому, если наши доблестные руководители снова согласятся вложить мокрый холодный нос в протянутую руку партнерам, их опять отведут в страну дураков, где мы опять зароем огромное количество жизней без малейшего результата. Вернее, с отрицательным результатом. Я уж не говорю про то, как к этому отнесется Китай, и уж как к этому отнесется наша армия, которая имеет блестящую перспективу еще какое-то время посидеть под односторонним обстрелом партнеров, не имея права ответить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске, в Башкортостане, ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий на канале «Соловьев Лайв» Сергей Мардан за социализацию детей с помощью подзатыльников.
6: Вам не кажется, что это абсолютно ненормальное отношение в обществе вот к тому, что называется словом «дети»? Детям можно все. Дети не подчиняются правилам. Дети должны расти в состоянии творческой свободы и самовыражения. Откуда эта хрень вообще взялась? Ребенок растет и социализируется в рамках того общества, в котором ему жить. В этом обществе существует правило. И чем раньше пап с мамой объяснят ему наглядно, и если надо, с помощью подзатыльника, что нельзя царапать гвоздем в лифте, тем ребенку же будет проще. Потому что детский подростковый вандализм, проблема не придумана, она всегда была. У кого-то она проходит, кто-то, в общем, об этом вспоминает со стыдом, а кто-то, в общем, идет так поступательно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Глубоко под мягким вулканическим торфом турецкой Каппадокии скрывается многоярусный подземный город Деринкую, уходящий под землю на десятки метров. Тысячи людей веками жили в этой каменной темноте, но самые нижние запечатанные секции до сих пор хранят тайны, способные радикально перевернуть наше представление о древних цивилизациях. Давайте же спустимся по узким туннелям в сердце этой грандиозной подземной загадки. Город Деринкую был случайно обнаружен местным жителем в 60-х годах 20 века. Во время обычного ремонта жилого дома, когда каменная стена одной из комнат неожиданно обвалилась, открыв темный проход в бесконечные лабиринты. Деринкую уходит под землю на 8 видимых этажей, вмещая в себе подземные школы, церкви, продовольственные склады и вентиляционные шахты. Но нижние уровни остаются недоступными для широкой публики из-за обрушения и строгого запрета Министерства культуры. Сторонники популярной теории палеоконтакта и альтернативных цивилизаций, такие как известный писатель Эрих фон Деникин, утверждают, что Деринкую построили вовсе не люди, а древние астронавты или выжившие после глобального катаклизма представители высокоразвитого разума. Исследователи подземной архитектуры отмечают сложнейшую систему гидроизоляции и гигантские круглые каменные двери жернова, которыми древние жители надежно запирались изнутри от любой опасности. Причем открыться они могли только с внутренней стороны. Профессиональные археологи из Министерства культуры Турции объясняют строительство этого титанического убежища жизненной необходимостью спасаться от масштабных набегов персидских и арабских завоевателей в византийскую эпоху. По мнению ученых, нижние ярусы просто использовались как глубокие цистерны для питьевой воды и захоронения, а закрытые секции опасны для посещения из-за высокого риска обрушения рыхлого туфа и скопления опасного углекислого газа. Многие эксперты отмечают невероятную точность вентиляционных шахт, которые достигали глубины 80 метров, что для античного периода является выдающимся инженерным достижением. И тем не менее, аура глубокой тайны вокруг нижних уровней Деринкую, куда боятся спускаться даже опытные спелеологи, продолжает манить исследователей и искателей приключений со всего мира, верящих, что там спрятано нечто большее, чем просто склады с зерном. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 28 августа. Сейчас я вытяну руну, и мы посмотрим, какой же совет они нам дадут, какую подсказку. Итак, выпала руна Ера. И в такой день это символ урожая, награды, это циклы природы. Классная руна, она говорит о том, что пришло время пожинать плоды прошлых усилий. Это день закономерных результатов, что было посеяно, то и взошло. Знаете, и Ера несет гармонию, это справедливость, напоминание о том, что всему свое время. Здесь еще можно сказать, что такая руна в нас воспитывает терпение. То есть, если вы посеяли свой урожай, то нужно время для того, чтобы он взошел и для того, чтобы его собрать. Да? Не бывает так, вот сегодня засеял, а завтра уже собираешь. Нет. Вот здесь тоже очень важно терпение. В работе Ера указывает на завершение, может, какого-то этапа и получение результата. Может, получите зарплату, может, премию, может, долго ждали отпуск и, наконец-то, вам все одобрится. Да? Если вы давно трудились, например, над проектом, в этот день можно увидеть первые итоги или даже награду за старание. Да? Это благоприятный день для заключения сделок, для подведения итогов, для анализа проделанного пути. А финансово руна сулит стабильность, да? То есть, возможно, опять же, премии, выплаты, но также и напоминание, что все зависит от вашего вложенного труда. Если до этого трудились, вспахивали свою почву, поле, да, то будете иметь результат. В отношениях Ера говорит о естественном развитии. То есть день какой-то такой внутренней общей семейной гармонии, равновесия. В паре отношения могут выйти на новый уровень доверия, стабильности, а также решения каких-то, может быть, общих бытовых семейных вопросов. А вот для тех, кто ищет любовь, Ера обещает судьбоносные встречи, смотрим в оба, но не мгновенную страсть, а вот ту связь, которая будет развиваться постепенно, день за днем, чтобы перерасти в настоящие отношения, в чистую, красивую любовь. По здоровью Ера отвечает за органы пищеварительной системы. И если, например, человек уже болен и предпринимает действия для улучшения состояния здоровья, значит, его ждет хорошее самочувствие и весь процесс лечения пошел только на пользу. А если, например, человек задает вопрос на состояние здоровья, то данный символ рекомендует не пожалеть времени и денег для прохождения диагностики, для профилактики, да, именно заняться данным вопросом с большей ответственностью, найти хорошую клинику, отличного специалиста, может, выявление какой-то спящей болезни, да, здесь лечитесь, покупайте дорогие лекарства, нанимайте лучших докторов, можете даже поехать поправить здоровье в какой-то большой город или в другую страну, да, в санаторий. Здесь все, что вы вложите, окупится. То есть ваше здоровье будет стоить дорого, но вы сможете его купить. Вот это тот случай. Подытожим. 28 августа по Друна Ера – это день справедливого вознаграждения за приложенные усилия. И все идет своим чередом. И в этот день важно принять результат, каким бы он ни был, и двигаться дальше с благодарностью. Я думаю, что многих из вас этот день очень порадует. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Российские фермеры бьют тревогу. Пошлины на зерновые растут. Несобранный урожай гибнет на полях. Трейдеры не принимают зерновые даже за копеечные цены.
10: Ну что, народ, новороссийскую пшеницу так и не принимает, а пошлину на пшеницу подняли уже в третий раз за месяц. Была 326 рублей, потом 721, и вот 26 августа 1012 рублей становится. Это рост почти втрое за две недели. При этом экспорт в августе упал до минимума с 2010 года, всего 1,8 миллиона тонн. Хотя ожидали хотя бы 3. Причина – проблема с портами на Черном море, цена на юге падает, нагрузка на экспортера растет, а фермер как минимум уже в два раза потерял. Что делать будем?
11: Я просто не понимаю, почему об этой катастрофе все молчат. СМИ, вы где? Почему нигде нет информации об этой катастрофе? Просто смотрите, как гибнет наш урожай, как гусеницы его съедает со всех сторон. Вы просто посмотрите на этот подсолнечник. Гибнет гектары, гектары нашего урожая.
12: Прекратите издеваться над фермерами. У меня просто нету слов от того беспредела, который сейчас творится. Просто я в шоке вообще. Мало того, что на них наживаются сейчас все подряд, начиная там от агродронов там и так далее. Второе, что просто их душат ценами на дистопливо, ценами на их продукцию и так далее и тому подобное. Ну это просто ужас.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Регион готовит к чрезвычайным ситуациям. Семьям погибших власти будут выплачивать 1,5 миллиона рублей. Мат-помощь предусмотрена и за утраченное имущество. Эксклав в эпицентре военного замеса. Глава ЦРУ летал в Москву с предупреждением не нападать на страны Балтии через территорию Калининградской области. Критические риски для экосистемы. Минприроды готовит передачу Лукойлу участка для добычи нефти напротив Куршской косы. То есть об охранной зоне национального парка можно забыть. Итак, власти Калининградской области действуют на опережение и уже утвердили порядок единовременных выплат жителям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Документ опубликован 25 августа и вступит в законную силу в течение 10 дней.
14: Пострадавшим от ЧАЭС предусмотрена материальная помощь – 15 675 рублей на человека. За частично утраченное имущество вследствие чрезвычайных ситуаций выплачивается 78 375 рублей, а за полностью утраченное – 156 750 рублей. В случае гибели человека в результате ЧАЭС его семье предусмотрено 1 567 500 рублей в равных долях. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью выплатят 627 тысяч рублей. За легкий вред здоровью можно рассчитывать на 313 тысяч рублей. Решение о выплате или отказе Министерство социальной политики региона принимает в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
13: При этом власти не поясняют, какие чрезвычайные ситуации могут угрожать жителям Калининградской области. Но, в принципе, догадаться нетрудно, учитывая тревожную геополитическую обстановку в Балтийском регионе. Отчасти этому подтверждение и неожиданная поездка главы ЦРУ в Москву 25 августа, после которой директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф сразу провел встречу со своим военным руководством в Белом доме. По данным The Wall Street Journal, в России Рэдклифф предупреждал руководство страны не пытаться проверить НАТО на прочность нападением на одного из членов Альянса. Речь может идти о странах Балтии через территорию Калининградской области. И предпосылки к этому уже назывались.
14: Ранее стало известно, что в июле в Калининградской области прошли учения по подготовке к возможной мобилизации. Власти отрабатывали размещение мобилизованных, обеспечение их продовольствием и оружием. Отдельно западные разведки предупреждали о возможном сценарии эскалации вокруг Сувалкского коридора между Калининградом и Белоруссией. Отмечалось, что к таким действиям Кремль может подтолкнуть нехватка боеприпасов у западных государств, возникшая из-за их расходования на поддержку Украины. При этом Калининградский регион уже несколько лет активно милитаризуют, а недавно создали отдельное Министерство региональной безопасности с полномочиями в сфере территориальной обороны, назначили на важные посты сотрудников ФСБ, а выплаты силовикам из областного бюджета увеличили с 83 до 229 миллионов рублей.
13: По данным The Wall Street Journal, Вашингтон счел возможный сценарий российских провокаций в странах НАТО достаточно серьезным, чтобы отправить директора ЦРУ лично в Москву. При этом глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами подтвердил визит Джона Рэдклиффа в Москву, но не стал раскрывать темы переговоров. Мол, в этом нет ничего необычного. Дескать, в практике спецслужб встречи руководителей – это часть рабочего формата. Кстати, в ноябре 2021 года, когда в Москву прилетал предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, чтобы предупредить о недопустимости войны России с Украиной, Сергей Нарышкин также говорил, что ничего такого

0: фактически не сорить, а реальную прямоохрану. Мол, Балтийская коса – не полоска земли между морем и заливом, и не просто красота. Она защищает порты Калининграда и Балтийска, служит коридором для перелетных птиц и хранит уникальные объекты. Но из-за диких туристов и автотранспорта все рушится, а природа страдает. Поэтому губернатор запросил у экспертов доклад о состоянии уникального места. Хотя и так понятно, что стараниями властей в погоне за предвыборными бонусами и благосклонностью избирателей власти постараются услышать народ и экологов, которые давно твердят о том, что территория должна получить особый статус и превратиться в историко-географический парк. А вот на Куршской косе и ее уникальной природе, похоже, власти поставили крест. Иначе как нужно понимать тот факт, что напротив Куршской косы будут добывать нефть?
1: «Лукойл» может до конца 2026 года получить лицензию на освоение нефтяного участка «Надежда» на шельфе Балтийского моря рядом с Куршской косой. В Минприроды сообщили, что сейчас завершается подготовка документов для передачи данного участка компании. Примечательно, что «Лукойл» пытается заполучить доступ к этим недрам еще с 2016 года, однако на протяжении 10 лет компании отказывали в геологическом изучении. И одной из причин назывались экологические риски, ведь участок расположен рядом с границей охранной зоны национального парка «Куршская коса». Но теперь «Надежду» включили в федеральный перечень участков недр, после чего компания смогла обновить заявку. Так что если документы будут утверждены, а в этом сомнений уже нет, «Лукойл» сможет получить участок в пользование уже до конца этого года.
0: А это катастрофические последствия для экосистемы национального парка, бьют в набат экологи. По их словам, любой крупный разлив нефти из-за аварии на платформе или разрыва подводного трубопровода не уйдет в океан, а осядет в акватории. В случае аварии нефтяное пятно достигнет берегов Куршской косы в течение нескольких часов, полностью уничтожив уникальные песчаные пляжи. Кроме того, промышленные шумы и вибрации от бурения отпугивают рыбу и нарушают гидролокацию морских млекопитающих, в частности, балтийских серых тюленей и морских свиней, занесенных в Красную книгу. Дамокловым мечом висит над Куршской косой и строительство огромного отеля. Петиция с требованием полностью отменить строительство апарт-комплекса на Куршской косе, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собрала уже 30 тысяч подписей. И сейчас неравнодушные жители подписи собирают не только онлайн, но уже и на улицах Калининграда.
1: Напомним, что речь идет о масштабном комплексе площадью около 270 тысяч квадратных метров, который компания «Спецавтотранс» планирует возвести на искусственно намытом полуострове посреди Куршской косы. Данный проект вызвал массовое недовольство как жителей региона, так и экологов. Орнитологи предупреждали, что здания высотой до 21 метра могут стать препятствием для тысяч перелетных птиц. После шумихи в средствах массовой информации весной застройщик отозвал проект с общественных слушаний, а губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что отеля на косе не будет. Однако, по всей видимости, все дружно схитрили, ведь соглашение о строительстве на Куршской косе комплекса до сих пор официально не расторгнуто, поэтому сбор подписей продолжается. Кроме того, обращение с требованием окончательно остановить стройку общественники собираются направить председателю правительства России и генпрокурору Российской Федерации.
0: За сохранность природы, а заодно и чистоту выступают и власти Зеленоградска. Только способ защиты окружающей среды избрали весьма оригинальный и дорогостоящий. Приобрели полсотни мусорных урн почти на 3 миллиона рублей. И это не шутка. Муниципальное учреждение благоустройства Зеленоградского округа закупило 57 бетонных урн. Общая стоимость контракта составила 2 миллиона 992 500 рублей. То есть каждая урна обойдется бюджету Зеленоградска в 52,5 тысячи рублей. И это так. Тогда, когда подобные по форме и качеству мусоросборники можно спокойно купить за 30 тысяч и даже дешевле. Кроме того, городские власти закупку провели у единственного поставщика, что тоже наводит на смутные сомнения. Согласно документации, каждая конструкция размером 56 на 36 на 100 сантиметров состоит из бетонного корпуса и металлической внутренней емкости. Странным образом эти урны смахивают на объекты из крематория. И, похоже, такие бетонные мусоросборники в тренде только в Зеленоградске. Видимо, там особый взгляд и на малые архитектурные формы на улицах, и на использование денег налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский».